0: хрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. Меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

0: pelnītu attieksmi.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv. Шесть часов и 40 минут.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, какая радостная новость.
4: Не подходит этот обман. Какой именно?
3: Пятница.
4: Пятница, да. Это факт.
3: А какой тебе обман не нравится?
4: А, слушай, мне не нравится, что слишком светло, и ты думаешь, что сейчас еще совсем не так много времени, а потом раз, и уже 11 часов, а по-прежнему светло. А я хотела уже спать в 10, я все пропустила.
3: Ты про вечер говоришь, Наташа. Поясняй.
4: Про вечер, а про что?
3: Мы не понимаем.
4: Ну как ты не понимаешь?
3: Мы не понимаем, потому что в 11 часов может быть и утром. Тоже, я думаю.
4: Ну, светло, тебе светло, с утра-то светло.
3: Ну, сейчас вот, когда ты уже сформулировала полностью. Ты знаешь, на пятницу, так давай как уж поподробнее нам рассказывай свои всякие.
4: Как? А то... Где ты даже лампы?
3: Что ты хочешь? Дотянулась.
4: Хотя бы так. Очень все темно.
3: А теперь
4: тут темно, там светло, что происходит.
3: В 7 утра тебе темно,

0: Solvē.
1: Good Sleep Spray. Dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: Tā bija parasti Jāņa.

0: события, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Лидл. Стоит того.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv.

0: ладно.
1: На спортивные новости?
0: Нет, не хочу пока что. Потом, ну ладно, хочешь спортивные?
1: Ну я могу посмотреть, что произошло. Я же опять, как всегда, не смотрел смотрел ни одного матча футбола. Да, потому что он проходит так мимо меня настолько. Я буду, наверное...
0: Все эти мячи пролетают мимо.
1: Вообще
0: полностью. Твои ворота находятся совершенно в другом месте?
1: Нет, подожди.
0: И как давно ты проверял свои ворота у врачей?
1: Об этом тоже можем, кстати, поговорить. Да. Там, видишь, все мячи пролетают только с пенальти в основном. Ну ладно, не только, но тем не менее. Поэтому, слушай, но результаты смотришь, хорошо, там Хорватия-то еще ладно, да, Португалия-Хорватия 2-1, вот сейчас смотрю, да, закончился. А если кто-то сейчас хочет повторить, пересматривать, это же ночью
0: они там играли. А ты сейчас взял и рассказал?
1: А я буду что, спойлерить, получается?
0: Ты просто
1: спойлерить.
0: Ты не хочешь ничего рассказывать.
1: Не, ну как?
0: Не хочешь делать свою работу, делая вид, что это кому-то помешает.
1: Великая работа. Я просто смотрю на результаты матча и рассказываю. Я не смотрел.
0: Вот так про радиоведущих говорят. Великая работа. Сидит, улыбается.
1: Не посмотрев эти матчи, что тут, знаешь, типа рассказывать? Если бы я пересмотрел, подготовил пресс-релиз, знаешь, как это?
0: Извини, ты бы был бы тогда Дмитрием Плотиным.
1: Да. Давай проверять, Криштиану забил или не забил. Заходим, смотрим. К забитой голы. Криштиану Роналду забил. Спинать.
0: Это что? Это, я должна какой-то звук создавать?
1: Сделай какой-то звук, Наташка. Сделай такой звук, который не понесет никаких последствий потом. После этого.
0: А я не знаю таких звуков.
1: Я не знаю, что тебя кормили там в твоих... Да, и, слушай, а прямо сейчас идет матч, ничего себе. Вот сейчас, давай сейчас смотреть, что мы сидим?
0: Тогда что, музыка на протяжении 2,5 часов?
1: Почему? Какая минута идет? 60 уже, нормально, не так долго.
0: Так, кто играет хотя бы, скажи?
1: Швейцария с Алжиром.
0: С человеком.
1: Ну, человеком рассказывают, Швейцария с Алжиром прямо сейчас играют. Угадай, кто побеждает.
0: Швейцария?
1: Да, молодец. Видишь, ты шаришь за футбол. Зачем нам какие-то специалисты специальные?
0: Все, Димка, тебя не будем звать больше в гости.
1: Да.
0: Мы сами можем.
1: Испания уверенно обыграет Австрию. Судя по счету, 3-0 это должно быть. All-time favorites.

0: ты потеряешь в случае, если ты выберешь именно этот путь и эту дорогу для того, чтобы достигнуть своей точки. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8-300-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vals Celi.

0: очень переживали.
1: Все очень переживали, да, что жена нервничала.
2: Так, понятно. Ты подписана на его жену, скорее всего, да.
1: Скорее всего, да ладно. Все дело в том, что сам Овечкин некоторое непродолжительное время был свободным агентом. Закончился его контракт, и все такие, что же, молодой, не молодой спортсмен будет делать. Но теперь все, гремят все новости по всем сторонам, по всем городам и селам о том, что теперь официально продлили контракт с Вашингтон Капиталс, что означает,
2: по всем американским городам и селам в таком случае гремят новости.
1: Именно так, Теперь он... Все, он теперь капитан на сезон 2026-2027 года.
2: Ну давай.
1: 4 миллиончика 250 тысяч в год будет капать на его капитал.
2: Даже это посчитали, да? Минус налоги. Слушай, но...
1: Ага, может быть, вполне.
2: Я... Вашингтон обожает Ови. Это факт, да, и то, что он капитан...

0: многие его немножечко не то что, ну как бы есть некоторая претензия, что чувак выезжает на лед и просто ждет паса. И потом щелкает.
1: И потом просто забивает.
0: Щелкает с так называемого офиса Овечкина, да, то есть есть же уже зона в хоккейном, на хоккейной площадке, которая называется офис Овечкина.
1: Серьезно? Это он там типа все время находится? Нет.
0: Это зона так называемых усов, или, ну да, это левый круг, вот этот вот, если ты видел когда-то площадку хоккейную, да, там два круга, ну, и вот левый круг считается офисом Овечкина, потому что оттуда он забивает больше всего, чаще всего, и вообще не удивительным образом, вратари говорят, мы не понимаем, откуда это летит, ну просто, он вроде бы все понятно.
1: Слишком быстрая скорость, ну, на, видишь, да налапил,
0: нет,
1: да?
0: Ты понимаешь, ну нет, ну нету там не слишком важно. Быстрой скорости, он еще же...
1: И, 40 плюс.
0: Да, праворукий. Ну, нет, ну, нет, конечно, он очень хорошо бросает, да.
1: И... Лучше тебя, скажи так, ты уж...
0: Ты... Я просто даже не понимаю, как реагировать на такой вопрос.
1: Ну, лучше меня, так...
0: смотря что,
1: ну,
0: в какую плоскость
1: очень
0: ты
1: быстро,
0: хочешь перевести.
1: Не очень там.
0: Ты спрашивай так, лучше, чем я бросаю
1: хоть что-нибудь
0: гулянки свои на выходных, на all-inclusive после Турции. Да, лучше даже, чем я бросаю вот это все с безобразия.
1: Потому что ты все время подбираешь свои гулянки. Только бросил, пошел обратно. Где я тут оставила?
0: Короче, если тебя интересует, ну, мы заговорили о спорте, если интересует, я просто зашел и включил прямую трансляцию, благо, будем
1: интернет позволяет.
0: Интернет Go3.
1: Компания платит.
0: Спасибо, Go3. Да, что это возможно. Ну все, смотрим, 70-я минута идет, Швеция,
1: там тоже Овечкин играет?
0: Нет. Но это тоже спорт.
1: Ну не путай нас. Там есть офис Овечкина, проверь.
0: Там есть Швейцария и Алжир, которые уверенно лидируют, ну Швейцария конкретно. Я так что даже гол видел, если хочешь знать. Ну, показали повтор просто-напросто. Да. Ну, ладно, хорошо. Что ж, мы рады за Ови. Да, рады за болельщиков Вашингтона, которые в восторге, потому что Ови, он уже как символ, понимаешь? Он не просто капитан, он такой, он уже такой, знаешь, типа чувачок, который там их всех мотивирует, вот, наверное, в большей части вот по этому плане. Ну и, конечно, забивает. Он вообще феноменально.
1: Ну, посмотрим, это значит, что этот сезон будет интересно.
0: Наверное.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

0: Известна ли тебе такая игра, которая называется, я постараюсь прочитать, Yu-Gi-Oh? Это...
1: Вряд ли.
0: Это игра так, по какому-то комиксу, что ли, я насколько понимаю?
1: Вообще, это компьютерная игра, ты имеешь в виду?
0: Нет.
1: А нет, это настолка.
0: Это настолка, только я сейчас пытаюсь понять. Yu-Gi-Oh! Card Game, карточная игра. Азартная? Ну, может, не
1: факт. Тогда это вредит вашему бюджету семейному.
0: Да, да. О, я даже геймплей... Короче, да, там какие-то карточки надо куда-то выкладывать, что-то делать. И, ну, ты понятия не имеешь. И впервые услышала о существовании такой игры. А по этой игре, оказывается, проходят соревнования. И не просто соревнования, а они проходят в американском штате Орегон. А если быть совсем точным, они больше не проходят. Знаешь, по какой причине?
1: Почему?
0: Попробуй угадать.
1: Потому что мы только что об этом узнали. И нет, если эти еще приедут.
0: Нет. Ну, да. Ну, нет. Не по этой причине. Причиной стали многочисленные жалобы на невыносимый запах от участников.
1: Пахнут!
0: Слишком
1: плохо! Увлечены игрой, нет времени подмыться?
0: Увлекались, да. Ну, возможно, и было. Но говорят, что в туалетах тоже шманило пипец.
1: Что случилось?
0: Ну,
1: очень напряженная игра, я тебе что?
0: Не знаю. Ну, типа так, да. И организаторы взяли паузу на неделю, чтобы
1: выветрить помещение.
0: И чтобы игроки просто
1: успели помыться. Подожди, может быть, это конкретный человек. Это знаешь, всегда в коллективе есть человек, которому никто не может намекнуть, что он или она пахнут потом.
0: Лето, сейчас таких человек может быть много.
1: Да?
0: Таких людей, извините.
1: Таких человек, 1, 2, 3 человек. Слушай, интересно.
0: Вот, смотри, наш слушатель пишет, я знаю, есть аниме, это сериал Yu-Gi-Oh. Видишь, вот так правильно. А я как прочитал, Yu-Gi-Oh. Да. Так и есть. Короче, настолько. А не настолько, я не знаю, что, почему так. Но организаторы сказали, ребятки, давайте недельку паузу возьмем, вы там провоняетесь, походите где-то, ну, слишком уже. Я знаю другие какие-то увеселительные мероприятия, где запах, но там по другой причине, как говорится, знаешь, там люди увлекаются другим. Но тот же, не знаю, почему так. Может, люди выпивают, ну, в этот момент, в момент игры. Будем говорить о том, что это вредит вашему здоровью. Может быть, это... Может,
1: хорошо.
0: Там совсем весело.
1: А что еще? А может быть, там просто есть какой-нибудь любитель рыбы? Он такой, я пока буду играть, я всегда предпочитаю есть вяленую или наоборот какую-нибудь... Где микроволновка?
0: Человек в домино говорит, а рыба, да? Живую рыбу кидает на стол. Рыба, вот так вот у них.
1: Это мне на удачу.
0: Да, ну, опять же, может быть, есть какой-то реквизит вонючий. Я же не знаю. Надо разбираться. Кто шарит, вот наш слушатель, который знает хотя бы название, расскажи нам правила. Там, почему они воняют?

0: Так, ну ты все время говоришь...
1: я все время говорю, точка.
0: Про план на какую-то старость, да-да-да. И есть еще один такой, как бы, достаточно серьезный план, как можно, ну, при этом еще, надо же, ты же понимаешь, да, у нас сейчас на пенсию рассчитывать не приходится, надо думать, чтобы ты в старости могла примерно с каким-то постоянным доходом проводить ее, да. И можно брать пример с 96-летней бабки.
1: Извините.
0: Бабушки. Из Соединенных Штатов Америки.
1: Ну, что? Но что она придумала?
0: Возвращаемся к термину бабка. Решили выгнать ее, решили выгнать из дома престарелых. Дело в том, что она слишком много тусовалась.
1: Вот это да!
0: Она регулярно устраивала шумные тусовки с алкоголем, снимала все это на видео, заливала в соцсети, ролики набирали миллионы просмотров. Тусуешься, бабка.
1: Классно.
0: Руководство не выдержало, отправило ей официальное предупреждение с угрозой выселения.
1: Да.
0: Говорят.
1: Вы бабка или не бабка?
0: Да, в конце концов, вы должны вести себя как минимум, да. Хотя бы там...
1: Вы должны просто сидеть и сожалеть о своей прошлой жизни.
0: Да, бери вяжи что-нибудь.
1: Да.
0: Носок нам свяжи какой-нибудь, один старый шарф. Mm-hmm. Да. Или обсуждайте вот эту, простите, утку, или кто из них наркоман. Mm-hmm. В конце концов, твоя прямая обязанность.
1: Mm-hmm. И кто в этом подъезде?
0: Да, насал.
1: Прости, господи.
0: Извините. В общем, она знает, что сделала. Она демонстративно разорвала письмо и сказала, что тусить она не перестанет.
1: Да, захотели. В 96. Остановить меня.
0: Легенда. Человек-легенда, я считаю.
1: Круто.
0: Ну, вот так.
1: Вот так нужно тусоваться в доме престарелых.
0: Я согласен. 96, ну, как бы, а что тебе еще делать?
1: Конечно.
0: Пошла жара. Пошла вода горячая.
1: Все. Есть еще и камера хорошая.
0: Есть порох, ну, порохавница,
1: говорят. Я про в телефоне.
0: А, ты... Также можно по-разному тусоваться, ты же понимаешь.
1: Только там снимать не разрешают.
2: Утреннее шоу.

0: Джеймс Хайп и серотонин скоро на топ-радио. Серотонин. С ошибкой, кстати, Джеймс Хайп написал, но не то и... Baby Rex и David Guetta, Sad Girls. Замыкает наш топ-20, но тем не менее, это очень крутой трек, за который надо голосовать, и результат узнаем сегодня вечером.
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
7: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов. Подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее

0: Да. Слушаю тебя, Наталья.
1: Слушай, сегодня, да и уже вчера многие...
0: Да и позавчера, наверное,
1: не
0: тоже.
1: Нет, вчера это произошло событие, и сразу же мгновенно стало просто интернет-сенсацией. Я сейчас говорю про пару руферов, то есть это те, кто, как ты понимаешь, забираются на высокие здания по всему миру. И сейчас речь пойдет про Иван Биркус и Ангелина
0: Первым руфером был Карл Карсон, живущий на крыше.
1: Возможно, да, именно он был первым, но сейчас не про него. Эта пара вчера, скажем, тайно забралась на Empire State Building в Нью-Йорке, на самую-самую высшую точку, раскрутили там невероятный баннер с текстом «Когда любовь становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир».
0: No.
1: И на высоте 443 метра Иван сделал предложение Ангелине.
0: Ого.
1: Что все это, естественно, снималось на различные дроны. И сейчас эти фотографии везде. Ребят, уже...
0: Различных дронов.
1: Да.
0: Всех операторов звали Андрей просто. Вот,
1: скорее всего. Mm-hmm. После чего, ну, естественно, она сказала «да», тут все понятно. Они уже знали, что когда они спустятся...

0: Да, да,
1: их
0: именно.
1: Брали.
0: Да, ну, ясно, именно да. Так. Серьезно, захват. Ребят отвезли в полицейский участок. Mm-hmm. Они там пробыли около суток, после чего вышли уже просто, ну, можно сказать, настоящими звездами. Хотя и до этого многих знали. Сейчас я вижу, что уже весь интернет, никто не упускает возможности. И мне попался, например, сейчас литовский один из магазинов продуктов. Ну, в смысле, это не литовский, но именно Инстаграм Литвы, и там указан магазин с их лого. На крыше парень делает предложение, написано, что Empire State Building was booked, поэтому мы делаем предложение на крыше нашего магазина, что тоже актуально. Ну и все эти шуточки сейчас заполонили интернет, поэтому вы, по крайней мере, будете в курсе, что происходит и если что это за сумасшедшая парочка.
1: Если у тебя есть крыша, и она на месте, то ты можешь ее сдавать для того, чтобы люди делали предложение друг другу. Правильно,
0: конечно,
1: я тебя понимаю?
0: Конечно, конечно. И бизнес. Самое время для, если у тебя есть какие-то свои или бизнес-аккаунты, сейчас брать эту тему и эксплуатировать, как, собственно, все этим сейчас и занимаются. Ну, а ребята, помимо того, что, ну, они очень красивые, узенькие, стройненькие, тут, пожалуйста, тебе и экстрим, и какие-то важные политические заявления, и вместе с любовью. Ой-ой-ой.
1: А ребятам совет да любовь.
0: Ну да, и пусть планируют уже где-то свое свадебное путешествие в конце концов.
1: Какой-нибудь крыша, скорее всего, опять же.
0: Они же руферы, конечно.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Yes! Пятница! Второе... О, третье, подождите, извините,
5: 1, июля. 1, 2, 3. Все, тогда сегодня тебе нужно 3 пальца, чтобы показать, какой сегодня день недели. Ну, точнее, число. День недели придется много. 5 нужно. 5 это слишком много, не у всех есть.
4: Я сейчас тебе объясню просто, почему для меня это сейчас звучит очень странно, когда ты говоришь, 3, сколько нужно пальцев для того, чтобы показать, сколько дней недели, а моя новость, которую я готовил, да. Точнее, это не новость. Да? Ты как там, у тебя чекап по здоровью, ты собираешься или уже...
5: Ты что, серьезно сейчас хочешь эту тему затронуть?
4: Нет,
5: у меня на следующей неделе просто кошмар. Я записалась на все отвратительные процедуры.
4: Все, тогда тебе пригодится.
5: Я тянула как могла все это.
4: Все, подходит. Короче, я абсолютно случайно нашел...
5: Зря ты затронул эту тему, я не хотела про нее говорить.
4: Я абсолютно случайно нашел плейлист для визита к проктологу. Внимание, Наташка. И в разрезе, сколько там пальцев надо, чтобы показывать, это будет очень актуальненько. Плейлист для визита к проктологу. Если что, пользуйся. Итак, трек номер 1.
6: Ну, где же ручки? Где же ваши ручки? Давай поднимем.
4: Так, трек номер 2.
6: Ты здесь! Чувствую я тебя.
5: Браво!
4: Я тебе потом скину все это. Трек номер 3.

0: Ребят, пользуйтесь, кому надо. Собирайте, забирайте, забирайте. Дарю.
1: О-о-о.
0: Так сколько ты говоришь пальцев надо показать,
1: три,
0: две недели?
1: Три.
0: Все, понял.

0: Это плейлист, это в роддом, пишет наша слушательница. Ерунда, проктолог, говорит, там в роддоме все чудеса происходят. Ладно, не, пользуйтесь как хотите, используйте. Я же говорю, я сам его нашел, обнаружил такой. Но,
1: знаешь, пригодится. Кажется,
0: пригодится. На вооружение возьмем. Слушай, давайте попробуем помочь, потому что есть просьба от наших слушателей. Именно в Риге был утерян номерной знак. И гласящий ОЗ-66. Ну, он так, когда на машине был, он это обозначал, а сейчас он где-то валяется на улице или, возможно, кто-то его обнаружил.
1: И наверняка никому не нужно.
0: Да. ОЗ-66. Если кто-то обнаружил, нашел...
1: Пожалуйста, напишите через... нам, мы дальше уже сможем соединить.
0: Да, да, да. Мы вернем, потому что мы знаем человека, который его потерял. И поэтому, да-да-да, вот сюда. Если кто-то, мало ли, где-то что-то...
1: ОЗ-66.
0: Да, будем искать, будем помогать. Вот так.
1: У нас все получится?
0: Да. Пятничное, доброе, классное утро. Продолжим с треком Xzibert. И это хит номер один внезапно на волнах Топ Радио. Новое голосование, точнее, новые результаты голосования сегодня вечером. Не пропустите Топ 20 с Сергеем Литвиновым в 19.00. А пока что слушаем хит номер один этой недели.
2: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20. Это Топ

0: Rehab вместе с Easy Biz. Еще один трек из ТОП-20 услышим очень скоро. 19-я строчка нашего хит-парада «I Had a Dream».
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
4: Salgas sāļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
5: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
6: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Ценолом в магазинах «Юск» в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
10: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Него особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Него. Просто, удобно, рядом.
2: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из Топ
3: 20. Это Топ 20. Топ Радио. 19-я позиция.

0: Активное Morning-шоу на ТОП-радио.
1: А мы с новостями, ребятки.
2: Я все сделала, все нажала, как ты сказала, все получилось.
1: Несложно, да, было?
2: Было несложно, хотя не хотелось.
1: Рассказываем. А, кстати, вот правда, я не уверен, что это прямо на всех телефонах, но на тех телефонах, у которых на обратной стороне есть недонарисованное яблочко, на тех, по крайней мере, точно работает новая версия нашего приложения ТОП-радио Латвия. Ребятки, зацените. У нас новая аппликуха.
2: Для того, чтобы посмотреть и полюбоваться этой аппликухой, не обязательно скачивать заново. Ты можешь, если у тебя есть старое приложение, просто его апгрейдить. Сейчас я этим занимаюсь.
1: Вот так мне... оно и работает, Наталья Визина.
2: А я
1: апдейт делайте,
2: ну,
1: делайте.
2: Да. У кого для есть... меня когда-нибудь сказали, у нас новая аппликуха, значит, нужно ту стереть и закачать новую.
1: Ну нет.
2: Понимаешь, это тогда не новая. Это тогда мы улучшили старую, называется.
1: Но она новая, совершенно.
2: А в таком случае... Да, нужно пояснять.
1: Короче, ребятки, да, на телефонах делайте апдейт, апгрейд, ставьте, или если у вас еще не стояла аппликация ТОП-радио Латвия, проверяйте.
2: Ой, тут сразу видно, играли в эфире, да? То есть, ну, музыкальные композиции, пожалуйста, да.
1: Да, все, пожалуйста.
2: Сразу никого можете теперь не спрашивать, не требовать, что за песня играла 4 минуты назад.
1: Да, если есть у тебя какие-то, скажем, вопросики, типа, а зачем? А я скажу. У нас там с помощью нового нашего приложения будут проходить еще и конкурсы с классными призами, и это будет уже очень скоро, поэтому, ну, мы это еще отдельно анонсируем, поэтому, ну, уже, то есть это не конкурс не в том, что поставь наше приложение и будешь участвовать, нет, в конкурсе будут участвовать только те, у кого есть это приложение, соответственно, потому что конкурс будет через приложение, поэтому ставьте уже сейчас, проверяйте, пробуйте, пользуйтесь.
2: На следующей неделе будем начинать всю тусовочку.
1: Ну да, так что... Так. Вот...
2: Смотри, наши слушатели уже даже отметили, что, говорит, визуально прикольно. Да,
1: да, прикольно,
2: нам, тоже, нам очень нравится, стильно, классно, и ребята прям постарались по-настоящему.
1: Да, да, да. ТОП-радио Латвия, ставьте себе на телефоны.

0: Давай, кстати, важное дополнение, да, к нашим аппликации. Она в автомобильных этих самых, тоже плеерах появилась Android Auto и CarPlay. В CarPlay тоже есть, да, работает. И, кстати, в часах у меня, по крайней мере, в моих, очень круто там отображается, прям даже моя фоточка, это, кстати, я сейчас запущу.
1: Довольного человека?
0: Довольного человека. Да, когда, сейчас я проверю, на всякий случай. Подожди. А, у тебя нет часов. Вот если у меня играет, и часы тоже показывают, картиночки, все классно выглядит. Ребятки, проверяйте, пользуйтесь очень действительно, ну, мне, я вообще, мне вот тут, я люблю, когда все тебе, и в машине,
1: ждал,
0: пожалуйста,
1: ждал,
0: и в телефоне,
1: ждал,
0: пожалуйста.
1: И наконец-то ты дождался, можно уже
0: часиках, рассказывать. И в часиках, да, рассказывать уже можно, так что ставьте, пользуйтесь, проверяйте в Топ Радио Латвия новое приложение, аппликация.
1: Теперь удобно, никто не будет жаловаться, что что-то
0: ну, посмотрим, не жаловаться, может, и будут, жалуйтесь. А чего? Давайте, не жалуйтесь, пусть. Мы все передадим. Мы,
1: я
0: мы
1: надеюсь, что все будет хорошо.
0: Исправим, починим, если надо будет. Скажем, там, соответственно, люди у нас, они там работают,
1: целое
0: работают. Да-да-да, кулачки, вообще такие молодцы. Знаешь, как это, Андрей работает на компьютере. Это я.
1: Класс.
0: Так что мы поехали дальше с музыкой. Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд как раз подготовились.
1: Посмотрим, что там ребята
0: придумали. Ну, тут ничего нового. Силуэт дали на Ван Автопрадио.
1: Пора
0: ну,
1: бы уже и новое хитя.
0: И если есть что, да, если есть чем поделиться, в том числе и дорожную информацию, 25537, наш WhatsApp.

0: нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
1: В эту пятницу, 3 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы. В Латгале во второй половине дня выглянет солнце. Температура воздуха днем на всей территории страны составит от плюс 20 до плюс 24 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.

0: понедельник, потому что все подробности будут известны только в понедельник.
1: Тут либо невероятно важное, либо вероятно неважное.
0: Тейлор Свифт женится. Но она уже официально поженилась с Трэвисом Келси.
1: Может,
0: она
1: выйдет замуж?
0: Именно на сегодня. Ну, да, правильно. Но они поженились.
1: Хорошо.
0: Да, они поженились, а

0: вышла замуж, но они поженились. Официально. Но само торжество сегодня. Это, ну, ожидается, что это будет самая дорогая свадьба.
1: Дороже, чем у Джей-Ло?
0: Да, та, просто это будет какие-то невероятные... Я просто хочу знать и гостей. И все сейчас пока что прям только, знаешь, сплетни, слухи и так далее, потому что никакой точной информации нет. Но бюджеты говорят, что там просто заоблачное.
1: Бюджеты даже говорят о том, что такие люди, как организаторы свадеб,
0: королевской семье,
1: немножко сейчас рыдают.
0: Даже немножечко не снились вообще эти суммы.
1: Так.
0: Поэтому я думаю, что в понедельник нам будет что обсудить, потому что Тейлор Свифт решила, видимо, потратиться. А ей есть что тратить, понимаешь?
1: Ну, конечно. Слушай, она на эту свадьбу столько работала, сколько на концертах, мировых туров объехала.
0: Я не знаю, насколько завтраков нужно будет Трэвису Келси принести ей в постель для того, чтобы...
1: Отбить это?
0: Для того, чтобы она была довольна в итоге.
1: Все же знают, да, как Тейлор Свифт работает? Она работает как лошадь, она сумасшедшая,
0: ну,
1: просто.
0: Все просто от мирового рекорда до мирового рекорда.
1: Да, там она на концертах в дождь, в зной, в грозу, вообще просто ей все равно. Она на сцене под проливным дождем скачет, как девочка.
0: Ну, ей 36 лет, а на девочку все нормально.
1: Ну, да.
0: Ну, в принципе, петь под дождем, это, ну, тоже не так, чтобы прям... Но суть даже не в этом. Суть в том, что количество людей, которые посещают ее концерты, они ставят рекорды.
1: А что петь под дождем? Петь под дождем тебе что-нибудь не это, когда ты просто поешь, стоишь. А когда она, как она двигается, танцует постоянно, и у нее там уже с нее все... Не просто все течет, а не к столу будет сказано, ну, прям... Все,
0: что?
1: Все. Ну, нет, там уже сопли, слезы, там все вместе. Ну, ты же не видел это видео?
0: Где сопли, слезы, все вместе?
1: Да. Нет, она все равно, а она же все равно поет, и ей хоть бы что. Потому что надо петь.
0: Молодец.
1: Не, она вообще...
0: Это их работа.
1: Ну да.
0: Тоже, конечно, это мне нравится, что мы удивляемся тому, что певица, которая организует концерт, приходит на этот концерт и исполняет его, несмотря на все обстоятельства.
1: Певцы, которые организуют концерт, если вдруг не позволяют погодные условия, они отменяют свои концерты. Или прячутся под зонтиками, или под навесами, под крышами. Но не Тейлор Свифт, нет.
0: А, типа, ты думаешь, что и ее технический райдер не предусматривает крышу?
1: Нет, технически может и предусматривать, но ей все равно. Там, если есть, значит, надо выйти к публике на этот, знаешь, такой длинный язык, который там, да, сцена, да, построена. Она идет, потому что ни макияж, ничего не важно. Все, вперед.
0: Ой,
1: ладно,
0: ну,
1: короче.
0: Как мы уже сказали,
1: рады,
0: да,
1: мы за нее.
0: С понедельник явно будет много подробностей, много всего интересного. Все ждут фотографии, журналисты, все пытаются как-то узнать как можно больше инсайдов.
1: Это слабая причина нам ждать понедельник, как можно скорее. Сейчас скажу.

0: Это Calvin Harris и Blessings. Скоро на то пройдем. И DJ X The Bass далее. It's a fine day. Именно этими треками мы продолжим через некоторое время, но то пройдет, оставайся с нами.
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
3: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: До 20 июля в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Домашние тефтели «Форэверс», жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. «Добеле» 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы «Лейс» 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок «Дармео». «Айбе» всегда под рукой.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит того.
8: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
9: Все, что я помню.
8: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
10: Латвияй. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
12: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
13: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше.

0: лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Дрогс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Реново 4,99. Мего Дрогс – для друзей дружеские цены.

0: ой, ну это почему этот человек постоянно научит. Нам мешает? Я хочу ему надавать по роже. Так что так. Достаточно это все безобидно, но ежедневно. На ежедневной
1: основе. Почему по роже? По панцирю?
0: По панцирю, по хвосту, да.
1: Или куда дотянется?
0: Как получится.

0: угостить. Хочет тебе из Ванкувера на этот раз прилетает к нам.
1: Спортивная, надеюсь?
0: Что... Нет.
1: Ванкувер ассоциируется очень исключительно с таким спортивным городом.
0: Хорошо.
1: Там какой, все готовятся какой? К Олимпиаде.
0: Ну да. Расскажу тебе новость. Во-первых, ну да, возможно, готовятся, потому что правонарушения различные пресекаются, в том числе для того,
1: на
0: чтобы обеспечить
1: сразу?
0: Безопасность. Конечно, да. Я притягиваю за уши свою новость к твоим выводам. Короче, полиция Ванкувера решила похвастаться проделанной работой. Я тебе могу даже дословно текст зачитать, чтобы было понятно, насколько пафосно это все звучит. Полиция добилась значительных успехов в пресечении наркоторговли и уличных беспорядков в районе там таком-то, да, во время недели выдачи пособий по безработице за последние 24 часа. Мы провели 9 арестов за хранение наркотиков с целью сбыта и изъятия более...
1: Так, ничего не понимаю.
0: Ну, короче, это они хвастаются, да, как они, какую они работу они проделали. Это все большой текст.
1: Это кого-то из представителей полиции попросили, чтобы он Инстаграм вел, что ли?
0: Да. И прикладывается фотография всего, чего они там поизъяли. В этот момент опытные пользователи соцсетей говорят: ребят, а фотка-то фейк. А фотка не настоящая.
1: Это что значит?
0: Мы тут определяем явные признаки вмешательства искусственного интеллекта.
1: И вы себе приписываете различные дела, которые хорошие, которые вы не делали сегодня.
0: Да, а чтоб ты понимала, на фотографии различные пакетики, но и они подписаны. Ну, смотри, допустим, вот представь себе большой стол, да, на котором, ну, с картонкой. На столе лежит картонка, на эту картонку
1: там
0: выложены...
1: Там нужно переодеваться, чтобы подобрать себе нужную одежду на холоде.
0: Точно такая же, да. Возможно, та же самая, да. На ней, значит, лежат эти пакетики, купюры, да, и различные какие-то странные приспособления. И на этой же контроль, ну, надписи. Подписано, что это, у кого было изъято.

0: Я-то и все это, да?
1: Да.
0: Красиво. Но надписи корявенькие, ага. Купюры странненькие.
1: Все понятно.
0: И так далее, и так далее.
1: На купюрах почему-то 6 пальцев.
0: Да. В общем, все детали кривые очень.
1: Да, но, ребята,
0: над ними,
1: да,
0: начали смеяться, потом уже откровенно издеваться.
1: Да.
0: И в полиции сказали, ну мы, простите, мы просто отредактировали изображение, чтобы было покрасивше.
1: Угу.
0: В результате они очень же быстро опубликовали исходное изображение. Угу. Оно, честно говоря, не сильно отличалось. Да, все-таки таковое было, но...
1: То
0: говорят,
1: есть их обвинили, но они оправдались.
0: Оправдались, да. Говорят, ладно, все, простите, вот, настоящие, но все-таки как бы настоящие улики. Да, не стыд, ну, то есть они работу свою проделали, но, ребят...
1: Ну, проделали плохо.
0: Ну, фоткать не научились и решили немножечко подредактировать.
1: Да.
0: Ребят, ну, не всегда нужно пользоваться, ну, вы чего? На каждом шагу уже все пытаются использовать. Кстати, ты правильно сказала про 6 пальцев, да, и различные... Как у тебя есть методы определения искусственного интеллекта,
1: нет,
0: вот которые ты вообще, да?
1: Ты,
0: если ты вот увидишь, как бежит там буйвол, который, знаешь, такой бежит, подбегает к тебе, к твоей машине, заглядывает тебе в автомобильное стекло и улыбается. Тебе это нормально?
1: Интуитивно.
0: То есть, если уже какое-то животное начинает откровенно делать что-то неестественное,
1: если оно
0: танцевать, да, то это уже искусственный интеллект. А все остальное это норм, да, тебе заходит?
1: Практически.
0: Никаких у тебя признаков там чего-то нет.
1: А у тебя есть? Ты уже знаешь.
0: Ну, определенно есть, да. Скажем так, если буйвол бежит, и его так спокойно человек снимает, то, наверное, все-таки на это не настоящий, потому что ты не хочешь смотреть, как на тебя бежит буйвол.
1: Тоже правда.
0: Например.
1: Тоже правда.
0: Ребят, есть у вас способы? Напишите на WhatsApp 25037, когда как вы сможете определить, что здесь был?
1: Вот здесь искусственный интеллект участвовал!
0: Да, покопался он тут. Вот тут собака была зарыта с помощью искусственного интеллекта. Да, признаки. 25037, рассказывай. Top Radio. We love summer.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: Ну все.
3: Доброе утро, страна, несмотря ни на что, несмотря на этот дождь, несмотря на этот возможный град, несмотря на все непонятные условия, мы все равно натягиваем эту рабочую улыбку и отправляемся в наши рабочие офисы.
2: Ну да, ты подготовленная.
3: Делая вид, что
2: ты шаришь.
3: Вам все это нравится.
2: За офисный этикет я смотрю. Угу. Ладно, что ж, ты знаешь, что это несложно сделать в пятницу, поэтому...
3: Конечно, потому что никого нет.
2: Да не то, что никого нет.
3: Все на удаленке.
2: Все в ожидании выходных, и пятница автоматически добавляет позитивчика.
3: Потому что все смотрят на тебя и такие:
2: в любой рабочий
3: доброе
2: день.
3: Доброе утро, я не вижу тебя целых 2 дня, как это прекрасно!
2: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
3: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
2: А, тебя? Нет, подожди.
3: Только
2: нам
3: Андрей.
2: Не работать для этого не надо. Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах, смартфонов. Там даже можно подсказочкой немножечко перемотку сделать и послушать, что же было немножечко до этого, например.
3: Если ты не расслышал это отвратительное шутку?
2: Да, да, чтобы тебя за каждую шутку тебя вот так, Наташка, вот как за ноздри, знаешь, тебе... Ну-ка иди сюда, вот поясни за это, пожалуйста. Так что обновляйте приложение Топ-Радио Латвия, если у вас еще оно не установлено, устанавливайте, там будут конкурсы, там будут призы и подарки. Некоторые конкурсы будут проходить только в приложении Топ-Радио Латвия, а возможность выиграть классные подарки, ничего практически не сделая.
3: Подарочки мы уже подготавливаем.
2: Подарочки подготавливаем, друзья. Всем доброе, классное утро, мы продолжаем с классной музыкой. Все классно, классно.
3: Доброе утро!

0: dienām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
3: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Oko 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: диджеями Шкин. Rave Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.com .lv.
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитская здоровье с Вейцаем.
5: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 кг 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: В эту пятницу, 3 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы. В Латгале во второй половине дня выглянет солнце. Температура воздуха днем на всей территории страны составит от плюс 20 до плюс 24 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: свои штаны кто-то реализует.
1: Шорточки, шорточки.
0: Ну, шорты, ладно, шорточки.
1: У меня, ты знаешь, что с мая месяца начинаю я, как только хорошая погода, это шорты до октября.
0: Все верно. Итак, пока ты просиживаешь свои шорты, кто-то реализует шортушки. и реализует твои мечты детства. Сейчас в Лас-Вегасе построили самый большой в мире шалаш из простыней. Тот самый шалаш, который мы все строили, но не настолько серьезный.
1: Итак, площадь
0: объекта составила 1320 квадратных метров.
1: Так.
0: И его даже внесли в книгу рекордов Гиннесса.
1: Ну, я не очень понял, почему из простыней. В моем детстве шалаши всегда были из сена.
0: У тебя из сена, а у кого-то из простыней, те, кто делали это дома.
1: Я одного...
0: И занавески мы использовали.
1: Ну, это называется...
0: Пока мать не сказала, не трожь!
1: Это называлось домашний штабик.
0: Конечно.
1: Не, ну, какой-то шалаш. Не шалаш.
0: Шалаш.
1: Не, шалаш это должно быть вот там, где...
0: Но люди-то лучше знают, если уж внесли это в книгу рекордов Гиннесса, что шалаш из простыней.
1: А я начинаю сомневаться, что там люди что-то знают лучше, честно говоря.
0: 1320 квадратных метров, пожалуйста, если есть у тебя желание. И это взрослые люди строят, понимаешь?
1: Да.
0: Вот, вот я все время смотрю и думаю, ну, ничего себе, молодцы, конечно, столько свободного времени. Mm-hmm. Они же что сказали своим женам и мужьям, чем они занимаются?
1: А знаешь, какой вопрос меня все время мучает?
0: Ну?
1: Если мы
0: почему
1: в детстве...
0: Почему книга рекордов Гиннесса тут как тут?
1: Был ли у тебя в детстве, допустим, когда-нибудь опыт, что ты спала на сеновале?
0: Конечно.
1: Было ли у тебя, то есть, ну, нормальный из шалаш из сена, в который ты залезала и
0: нет,
1: там пряталась от дождя?
0: Нет, шалаш из сена мы не строили.
1: Не, почему? Не, его не надо строить. Он, они автоматически появлялись на всех полях почему-то. Ну,
0: там
1: ладно,
0: я не пряталась.
1: Понятно, нет. Что и там, да. Короче, а не пряталась от дождя ни разу?
0: Нет.
1: Да, ну, у меня было. И прочие вот эти все действия, связанные с природой, где в тот момент были вот эти суперопасные клещи, всякие ужасные насекомые, которые тебя подстерегают на каждом углу, где почему-то в детстве это все было как будто вообще просто спокойненько. А сейчас
0: спокойненько
1: попробуй.
0: Это было, потому что ты был ребенком,
1: попробуй
0: и
1: сейчас...
0: тогда тебя просто бабушка и дедушка мазали всеми этими мазями.
1: Не знаю.
0: И ты не обращал на это внимания. А сейчас, когда ты смотришь на своих детей, ты являешься ответственным лицом, поэтому все это замечаешь.
1: Мои дети не сильно стремятся спать на сеновале, я тебе скажу честно. Хотя я очень там, да-да-да. Я ничего не припомню, ни комара, ни какого-нибудь слепнет ужасного.
0: Да перестань, я как раз таки помню, что мы с сестрой только легли, уж такие распадали. Я говорю, а что это за звук такой? А вот это что за звук? А вот это что? Она говорит, ну,
1: это
0: как
1: майский
0: такое?
1: Жук.
0: Ну как это, крыса? Я говорю, что? На этом, в принципе, ночевка закончилась. Она говорит, ну, естественно, говорит, здесь везде крыса. Говорит, у нас здесь рядом нутрии. Я говорю, нет!
1: Нутрии?
0: Да. Не помнишь, они выглядят ужасно.
1: Ну, это как выдра.
0: Да, да. Но они именно там без света все это было. Потом в кле... Ой, я вообще, это было страшно так. Я думаю, зачем бабушка это все делает?
1: Ладно, тогда давай позитивное сообщение от нашего радиослушателя, чтобы завершить это.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Из Германии солнечно. У нас солнышко. Вот уже с 4 утра слушаю.
1: Я пошутил, что это сообщение позитивное.
0: Понятно.
1: Оно максимально неприятное сейчас.
0: Спасибо.
1: Про солнышко Германии.
2: Слушаю вас. Едем на родину, на выход, в отпуск. И вот слушаю вас. Как жалко, что у вас плохая погода в Германии.
1: Он издевается над нами сейчас?
0: Нам тоже жалко.
2: Солнце в Польшу, солнце. Ну, мы постараемся как-нибудь.
1: Давай еще раз скажи, еще где солнце. Мы поняли, да-да-да. На Мальдивах солнце, в Мексике солнце.
2: Цепите к вам чуть-чуть, подтащить тепла и солнышко.
0: Тащите.
2: Хорошего дня,
0: спасибо.
2: Пока-пока.
1: Тащите сильнее, двумя руками тащите, пожалуйста, побыстрее.
0: Пожалуйста, к фарткопу.
1: Да, не будем говорить, конечно, ладно, грех жаловаться, у нас до сегодняшнего дня и было солнце. Честно говоря, Наташка, пока ты была, черт знает где, было вообще прекрасная погода.
0: Для меня лето 2026 года пока что никакое.
1: Да, поэтому отправить бы тебя еще раз куда-нибудь подальше,
0: да
1: потому что
0: против.
1: Ты нам притащила это все, вот то, что нам не нравится. Да не против. А мы против вот этого всего. Ну ладно.
0: Дайте знать.
1: Как есть. Потому это просто твоя карма. На нас влияет почему-то, как всегда.

0: Мы с тобой не только сегодня оценили, ну, как бы, возможности кассового, этого магазинчика внутри офиса, в котором, ну, как бы, конечно, не то, что прямо тебе там большой ассортимент продуктов, но когда тебе там что-то надо купить, ну, вот такой, типа, автоматический магазин, да, ну, просто рассказываем, мы хвастаемся даже немножечко, что у нас в офисе есть.
1: Что внутри офиса есть автоматический магазинчик, без продавца, ты сам собственно, пока на доверие. Но я видела несколько камер, так что говорят, что потом тебя будут позорить и полоскать по всему офису.
0: Есть такое. А, то же самое происходит и в других компаниях, так что это не ноу-хау и не новость. И в более крупных, в том числе, например, завод Форда, где такой же магазинчик, и один из сотрудников украл печеньку. Печеньку и определили это по камерам, сказали ему... Сказали ему, что ты...
1: Будь здоров, воришка,
0: кондиционер, чертов. Так, короче, что и он украл печеньку стоимостью $1.95.
1: Да.
0: На что он сказал, говорит, да нет, я заплатил, просто вы что-то там неправильно. И тогда он нашел банковские выписки, доказал свою правоту, но завод Форда за эту кражу поспешил его уволить. А на всякий случай, человечек был с 11-летним стажем. Да.
1: То есть человека уволили с позором человека за печеньку.
0: За печеньку, которую он украл стоимостью $2, потому что они подумали, что он ее украл. На самом деле он ее не украл. Квалифицированный работник был уволен, и они его тогда сказали, дружище, ну мы ошиблись. Так бывает, так случается.
1: Да. Ищи работу в другом месте.
0: Так бывает, так случается. Они его пригласили обратно. Они говорят, ну, послушайте, говорят, ну...
1: А ты представляешь, как его приглашали? Собрали всех коллег, всех завода, остановили завод на время. И такой ответственный человек говорит, а теперь выходит Серджио де Серджио. Он не вор! Бурные аплодисменты! Не вор! Нет, он не вор!
0: Мы были неправы, компания признала свою ошибку.
1: Может быть, компании нужно было как-то бессрочно какие-то печеньки подарить?
0: Возможно. Но он им ответил: ребята, я уже нашел другую работу.
1: Да, спасибо.
0: Гораздо более оплачиваемую. Да. Плюс. Я же за увольнение ты получил компенсацию $28 000.
1: А мы ее не вернем, конечно.
0: И говорит, зачем мне, к вам возвращаться? Это значит, надо вернуть компенсацию тоже?
1: Да.
0: А меня она очень устраивает.
1: Да.
0: В результате он печеньку не украл, а компенсацию получил и новую работу получил стоимостью, ну, оплатить еще больше. Нельзя просто так взять и уволить человека с 11-летним стажем, намекаю
1: нельзя.
0: Я.
1: Нельзя.
0: Сколько ты на радио уже? Меньше. А я больше 11 лет, Наташка.
1: Я?
0: Так что ты ходи аккуратно мимо печенья.
1: Там нюансы.

0: Почему-то тебя мимо твоей прекрасной.
1: Почему-то я верю, что ты тоже в курсе этих всех нюансов, которые ты... Ты-то нас обдерешь до нитки, поэтому только тебя и держим, честно говоря.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
4: Место номер 8.
3: Восьмая.

0: так, есть некоторые работодатели, которые переживают из-за украденных печенек, а есть другие работодатели, которые немножко их переживают из-за выхода GTA 6.
1: Конечно.
0: С чем это может быть, как это связано? Да, это связано с тем, что...
1: некоторых работников первое время.
0: Там, говорят, резко у кого-то кто-то заболеет, у кого-то выходные нужны будут, кому-то нужно быть так. И поэтому другой уже завод, который называется Edison Motors, официально предоставит работникам два выходных в ноябре в момент выхода GTA 6, чтобы они могли спокойно исследовать Vice City.
1: Пока вы будете исследовать, мы придумаем... Правильно, лучше заблаговременно подготовиться к этому событию. Понимаешь?
0: Они сказали, что все равно никто работать не будет, все равно все будут.
1: Мы уже вас всех знаем.
0: Мы знаем это все, да, так что на момент выхода GTA 6... Пожалуйста, возьмите все выходные, отстаньте уже, не приходите
1: Эндрю,
0: на работу.
1: Нам обязательно нужно будет подготовиться к какой-нибудь рилс.
0: Рилс,
1: по этому поводу. Тебе нужно будет вести себя как тот самый человечек, подходя к машине, там, или, ты можешь Демьяна с его скейтборда скинуть и отобрать, и дальше поехать.
0: Или взять бейсбольную биту, ладно.
1: Вот. А у тебя есть она?
0: У меня?
1: Да.
0: Да нет, ну ладно, найдем. Там любая попадает.
1: А раньше ты был молод, горяч, хорош, и бейсбольная бита лежала у тебя в багажнике.
0: Я, кстати, играл, я играл в бейсбол. Я играл, профессионально, в кампусе жил. Нет, конечно, слушай меня.
1: Зачем я тебе поверила?
0: Немножко играл. Мы с пацанами...
1: Я представила, что ты побежал по этому квадрату,
0: бегал,
1: куда ты, чего.
0: Да, бегал.
1: Ну, знаете, опять ты хоп-хоп убежал, и потом вот это, кто пойдет за Клинским?
0: Боже, вспомнил это.
1: Реклама 90-х. А когда ты, по-твоему, играл в бейсбол?
0: Да, в детстве. Но тогда не про пиво, знаешь ли, речи не было. Мы просто за интерес, как говорится. И главное было просто какой-то палкой, причем биты никого не было, просто какую-то палку какую-то нашли, отбивали какой-то теннисный. Да, теннисный мяч.
1: Просто ты отлупил кого-то палками, мы в бейсбол
0: играли.
1: Нет,
0: мячик был теннисный. Там, или какой нашелся, не футбольный, конечно. Теннисный мячик отбивали по такой специальной, такой удобный, там изолентой ее обмотали, чтобы ручка была. Все, ты бьешь, значит, палкой по мячу,
1: побежал.
0: Вот, Андрей,
1: нормальное детство. А сейчас что, стал мажором, в падл играешь?
0: Да.
1: Ты предал свои детские мечты.
0: Да, ты знаешь.
1: И играешь специальной ракеткой для падла.
0: Мой падл похож больше на бадминтон, честно, я тебе хочу сказать. Так что я недалеко там ушел в этот спорт. Но, кто знает, может, все получится.
1: Подожди, 2 дня прошло.
0: Мы должны специалиста пригласить, чтобы нам выяснить. Нам надо эти нюансы все прояснить, потому что повальное увлечение падалом, немножечко захватило эту планету и Латвию в том числе. Ладно, мы это сделаем, ребят, на следующей неделе обязательно. Пока что давай напомним быстренько просьбу большую от наших радиослушателей. Мы стараемся быть еще и полезными, а не только рассказывать.
1: Не всегда получается.
0: Не всегда получается.
1: Но лучше пробовать.
0: Может быть, сейчас получится. Номерной знак был утерян, цифры и буквы. Буквы ОЗ-66. Вчера потерялся в Риге. Да, кто нашел, мало ли где-то, или, слышали, видели. Да, пожалуйста, вот сюда, на топ-радио, мы дальше уже разберемся. Отправим, разыскивается номерной знак ОЗ-66.

0: 3,5 минуты.
1: Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 €. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
8: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
9: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.

0: Right, left, right.
1: Ага. Странно, слушай, эти каникулы еще не закончились, а я уже смотрю, когда это вообще каникулы осенние. А когда зимние?
2: Ты вот почему как будто планируешь какой-то отпуск.
1: Почему у нас так все получается, что постоянно бежим куда-то? Знаешь, не наслаждаемся, потому что сейчас еще каникулы. И дети пока что у бабушки. Ха-ха! Потому что именно в летний период мы бабушек очень любим, очень уважаем. Мамочка...
2: Да, да, так и есть, так и есть. А, ладно.
1: Я уже забыла, как выглядит мой ребенок.
2: Хорошо, тебя интересует, когда будут осенние каникулы уже?
1: Я уже посмотрела, 19 октября.
2: Угу. А зимние?
1: Зимние с 21 декабря, я посмотрела.
2: Ну-ну. У тебя вот серьезные планы на год, я смотрю.
1: Еще ничего нету, никаких планов,
2: Насколько что-то ты смотришь? Или ты нашла путевочку по хорошей цене?
1: Хотелось бы, если...

0: начинаешь думать, а это же все дофига денег стоит, и как будто бы билет это все, ну вот, окупает. На чем тогда зарабатывает аэропорт?
1: Подожди, почему никто
0: аэропорт
1: не говорит
0: зарабатывает
1: вообще...
0: на duty free.
1: А почему никто не говорит про overbooking?
0: Overbooking,
1: а именно
0: это
1: про то, когда
0: вещь,
1: продают больше билетов, нежели посадочных мест. И мы как раз-таки попали в эту ситуацию.
0: Серьезно?
1: Да,
0: ты
1: да.

0: о чем многие рассказывают, но никто не знает. Мои подруги отправляли 3 раза информацию по поводу чекина. Она говорит, зачем на месте приеду, сделаю чекин. Сделала она чекин на месте в порядке живой очереди в аэропорту, на что ей сказали, пожалуйста, ваши возможные билеты.
1: Почему чекин на месте? Для меня кажется, что как будто кто-то взял маракас и такой чекин на месте.
0: Да, в итоге пришлось устраивать там скандал. Так просто получилось, что в итоге они, говорят, долго тянули, говорят, мы не знаем, как и что. Он говорит, возможно, до места пересадки в Стамбуле вы долетите, дальше полетите ли вы на Бишкек, мы сказать не можем.
1: Что по стоящим местам? Там
0: хотелось бы, да.
1: А багажное отделение насколько большое?
0: Ты уже в нужный момент и говоришь... Во-первых, все сразу же, конечно, узнали насчет компенсации.
1: Да.
0: Потому что сначала компенсации никто никому не предлагает. Они такие, на ушко сразу, минимум 600 евро. Он говорит, подожди, 600 евро, я не лечу, но мне дают 600 евро, еще оплачивают гостиницу. Он говорит, может быть, я подумаю,
1: может, к черту ваш Бишкек?
0: Так что так.
1: Ну да, альтернатива серьезная.
0: 10% билетов оставлять на овербукинг, это много.
1: Никитка, попадал ты на свой овербукинг? Привет.
2: Привет, ребята.
0: Было такое, что ты не улетал?
2: Я думал, что все это время сидел, думал, овербукинг это про книжки, а чекин это про курицу. Вот насколько я опытный путешественник.
0: Понятно.
1: Ты не любишь, да, это все дело? Ты в Латгалии больше.
2: Я 600 евро люблю.
1: Да, согласен.
0: Ты просто готов сразу же на компенсацию, я так понимаю. Но так не работает. Те, кто ходит по аэропорту и говорят, 600 евро, плиз, 600 евро, плиз.
2: Вот именно можно и не работать, когда...
0: Когда такие компенсации с утра до вечера.
1: Ой, ребятки. Ну что ж, всем привет тому, кто в отпуске сейчас находится.
0: Мои рекомендации. Если вам присылают оповещение по поводу чекина, начинайте и сразу же забивайте себе места.
1: Да, да, да. Никитка, давно делал чекин здоровья? Чекап, точнее.
2: Очень давно.
0: Он все-таки сделал чекин.

0: очень давно, но в прошлом месяце меня овод укусил довольно страшно, и я ходил показывать, и врач такими глазами...
1: Посмотрела даже я.
0: Такими глазами врач посмотрела на след от укуса. Да-да-да, это как раз-то застало пик.
1: Да, самый сок, как говорится.
2: Да, ну вы сошлись на этой теме, я так понимаю, да? Потому что...
1: Показывание друг другу чего-то?
2: Да,
1: болячек.
2: Наташка специалист по укусам пчел, если что. Там, да, это схожая история, может дать какие-то советы.
1: Да, но я предпочитаю, чтобы меня кусали в лицо. Я тебе не показывала.
0: Я думаю, это профдеформация из-за того, что радио тебя не видно, но слышно. Поэтому хочется как можно больше показать, так сказать, компенсировать, да?
2: Да, я же хотел...
0: Картинки.
2: Ты же понимаешь, Наташа, к чему я веду. Я хотел Никитке посоветовать наш замечательный плейлист для визита к проктологу.
1: Ну так давай.
2: Давайте в завершение нашего утреннего шоу.
1: Это
0: спасибо, ребята.
1: Для всех.
2: Никитос, для тебя.
1: Пришло
2: это...
1: время.
0: Мне 40, друзья, мне актуально.
2: Плейлист, да, смотри, звучит вот так. Сейчас, секундочку, подожди, песня. Первая песня такая.

0: тебя он есть, да?
1: Больно мне, больно.
2: Ой,
0: значит, такой вариант.
1: Эту злую боль.
0: Но если вдруг что, да, еще вот такое есть.
3: Время пройдет, и ты забудешь, за что было.
0: Удачных тебе следующие 2 часа эфира, Никита. Никита Матвеев, далее. Всем спасибо за внимание, пока.
4: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ Радио.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда у

чувствуете? Признавайтесь. На планете кое-где осадки. Люди продолжают практиковать непонятную инопланетянам рутину, похожую на конвейер. Утром просыпаются, идут на работу, потом возвращаются, а потом, о боже, у них опять овуляция. Я тут смотрел научпоп подкаст про Плутон. А вы знаете, что изначально думали, что Плутон гораздо крупнее, чем потом оказалось? Астрономы такие, о, мы открыли планету. Ну какая она, какая? Она огромная. Вау, ничего себе, она крупнее, чем Юпитер. Она во много раз крупнее. Какой-то такой у них был дискурс. А потом выяснилось, что Плутон — это такая ледышка, которая не составляет и 1% от диаметра Земли в своих размерах. И все такие, так это не планета никакая. Эта штука меньше, чем Луна. И, по-моему, это классная история о том, как большинство вещей, ну, о которых ты узнаешь, сначала это кажется огромный объем каких-то работ, может быть, даже по изучению. А потом выясняется, что это все яйца выеденного не стоит. Примерно так же, друзья, и с большими проблемами, которые, кажется, на самом деле, это два разных, кажется, и на самом деле. Хотелось что-то вдохновляющее произнести, ну как смог. И вот такого нам с вами изыскательства еще целых два часа. Мне кажется, это очень здорово. Top Radio. We love summer.

0: Партнер ТОП-РАДИО.
1: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов 399 евро. Аэрогриль 8 литров 49,99. Холодильник Горение 268 литров всего 249 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
7: Calvin Harris. Шовса Ригс Канек.

0: pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.

0: в этом году, как в большинстве предыдущих, перво-наперво, что у нас загорает летом? Десны загорают очень хорошо, пальчики. Вообще, мне кажется, уже давно пора организовать клуб офисных загоральщиков. Когда люди просто по очереди меняются и из рук в руки переходит офис на солнечной стороне, где можно хоть как-то немножечко солнечные ванны принять.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Ну а теперь о погоде. Топ-радио в эту пятницу. 3 июля в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы. В Латгале во второй половине дня выглянет таки солнце. Температура воздуха днем на всей территории страны плюс 20, плюс 24. Топ-радио. All-time favorites.

А есть такая певица Флоренс Уэлч. Вы, наверное, знаете группу Florence and the Machine. Это классная группа, великолепная певица, такая миниатюрная девушка с сильным голосом. Приятно и посмотреть, и послушать. В общем, прочитал тут про певицу Флоренс Уэлч. У нее дедушка в 70-е годы прошлого столетия сколотил состояние около, ну, где-то там 200-300 миллионов долларов. И в течение пары лет потратил все, абсолютно все, на роскошный образ жизни. Ну, просто наш же человек, верно? Смотрите, да? Внучка такая лапочка, а дед транжира. И я подумал об этом. Я, знаете, тоже скоро уже буду дедом. И тоже буду вспоминать, как проматывал богатство. Просто хотел бы добавить, что дед, он постоянно врет. По-моему, быть дедом прикольно, что говори все, что хочешь, и тебе это сойдет с рук. А если вас ваш дедушка в чем-то убеждает, и у него при этом нет пруфов, имейте в виду, во-первых, велика вероятность, что он немножечко приукрашает, а во-вторых, это нормально. Мозг, он имеет предиктивную такую структуру, очень часто выдает желаемое за действительное, поэтому дед тут ни при чем. Деду все уважение. И если у вас уже есть внуки, то я жму вам руки. Вот такие стихи родились.

недели. Он все равно рабочий, друзья. Если вы сейчас не в отпуске, то, скорее всего, у вас благородная миссия заработать как можно больше денежков. Я хочу поговорить об этом. Мне нужно кое о чем вам рассказать, как друзьям. Дело в том, что прямо сейчас я нахожусь, друзья, на грани одной покупки. И это будет покупка ради радости. Знаете, ну, когда радио ради радости включаешь. Вот такая. Но немного другой серотонин, поскольку речь идет не о действии, а о том, чтобы посорить деньгами. Да, я решил купить Remarkable. Посмотрите, если вы не видели, если не в курсе, полюбуйтесь. Это потрясающая штука. Вот. Посмотрите, это же прелесть, верно? Давайте, друзья, немного показакуем. Давайте, пришлите на 25037, когда у вас, соответственно, когда пальчики будут свободны, пришлите что-нибудь такое консумерское. Но не хочется банальных тем. Давайте так, я просто сейчас пытаюсь сам себя отрефлексировать, и мне кажется, что больше всего сейчас мне хочется даже не тратить ресурсы, а порадовать своего внутреннего ребенка. Знаете, внутренний ребенок, что радует твоего внутреннего ребенка? 25037, давайте устроим короткий, максимально короткий вокс попули для того, чтобы просто сверить координаты в пятницу. Итак, внутри каждого из нас, вне зависимости 8 или 38 вам лет, живет внутренний ребенок. Что вашего внутреннего ребенка радует? Пришлите, пожалуйста, почитаем. Это же довольно интересно, правда?

Обратная связь, ребята, возможно, вам просто никто не говорил, что вы лучшая в мире аудитория. Еще бы я по-другому сказал. Сразу после рекламы я вам расскажу о том, какие пришли сообщения. А еще...

Ремешкин. Relive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

проблем. Давайте Меркурий разжалуем. В конце концов, пусть он будет не планетой, а куском Меркурия. Это вот такой эксклюзивный статус. В общем, как вы понимаете, час пора заканчивать. Уже потом встретимся, столько всего обсудим, ребят. Вы слушаете Топ Радио, правильно делаете.

0: Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

первым часом человечества. Какая прекрасная встреча, какой день восхитительный, пятница. Надо поздравить друг друга, пожмем руки. Сразу надо обратиться ко всем работодателям. Уважаемые господа, если ваши сотрудники сегодня опоздали на работу и утверждают, что они слишком поздно,

вероятно, самый драматический матч этого чемпионата мира. Чемпионаты мира по футболу, как вы знаете, проходят не так часто. И ночное расположение на временной сетке – это как бы нюанс. Ситуация уникальная. Пожалуйста, не ругайте. Дело в том, что Хорватия с Португалией зарубились абсолютно фантастически. Я хочу отметить, что у меня от этого матча были нулевые ожидания. Я думал, хорваты будут душить, как всегда. Хорваты оказались круче, чем мы думали. Поэтому все уважение. Иван Перишич потрясающе выступил. Ему, наверное, уже лет 90. Он по-прежнему играет за сборную. Приятно смотреть, как люди побеждают время. Вот, он, значит, поменял позицию, забил гол. То есть тренер не зря поставил его там, где поставил. Криштиану Роналду забил, друзья. И да, он сделал это с пенальти. Очень часто его ругают за то, что он забивает только пенальти. Попробуйте при таком напряжении пробить 11-метровый так, как это делает Роналду. Говорят, впрочем, про его самообладание нужно отдельным числом говорить. И не, короче, чем на протяжении часовой дистанции. Чё-то я заболтался. А, ну так вот, еще один важный момент. Дело в том, что Роналду заменили. Заменили при счете 1-1 на 80-й минуте. И вместо него вышел Рикардо Ромуш. Это интересный молодой футболист, у которого на этом чемпионате мира было не так много игрового времени. Так вот, его заменили, и он буквально через 7 минут проводит в ворота Хорватии решающий мяч. 2-1. В результате португальцы проходят дальше. Хорваты впервые за долгое-долгое время не доходят даже до полуфинала. Вот такие новости. Вот такой спорт. Играйте в футбол, если у вас крепкие ноги. А если у вас свободный график, смотрите его по ночам.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту пятницу, 3 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы. В Латгале во второй половине дня выглянет солнце. Температура воздуха днем на всей территории страны 20-24, выше нуля.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
2: Ценолом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
7: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
8: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп.

Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.

версии, как это сделать, но в 90% случаев речь шла об игровой приставке. Стоит ли говорить о том, что эту версию в основном присылали мальчишки? Да, вот, например, мальчик Андрей, вы с ним знакомы, я сейчас вам процитирую. «Мой, — пишет Андрюша, — внутренний ребенок купил в прошлом году новый мотоцикл». Узнали, о ком речь, да? И новый комп. В этом году даже не знаю уже. GTA, что ли, покупать? Ой,

осенью. И это очень показательное сообщение, поскольку диалог со своим внутренним ребенком, он, как и любая другая коммуникация, целиком и полностью держится на мелочах. Если у тебя разгорелась какая-то хотелка, это не я говорю, это психологи говорят, если у тебя разгорелась хотелка, прежде всего, не отрубай ее. Знаете, как в переписке, если у вас клиент, и его уносит куда-то не в ту сторону, он отклоняется от дискурса, начинает о чем-то другом с вами говорить, вы ему можете написать буквально два очень-очень похожих между собой сообщения. И оба будут про то, что это другой разговор. Первый вариант — это другой разговор. Точка. Это другая тема. И чувствуется какая-то пассивная агрессия. Мне кажется, что в диалоге со своим внутренним ребенком тоже очень важно не пассивно-агрессивничать. Вот. А если бы ты написал ему, этому своему клиенту, да? Это другая тема для разговора, мы обязательно ее позже обсудим. Запятая. Да. Сразу возникает другой вайб. Вы согласны? Мне кажется, что со своими хотелками нужно точно так же поступать. Не нужно рубить на корню. В противном случае упадешь в депрессию, кто тебя оттуда будет доставать. Также прислали классные версии. Алексей пишет, купил Xbox 360, потому что хотел пройти игры. Прошел и забыл. Недавно достал по просьбе 8-летней дочки. Играем иногда. Ну, папуля. Папуля? Да, молодец. Другие версии тоже очень классные. Возможно, до конца часа я вам их тоже почитаю. А может и нет, я не уверен. Я такой человек. All-time favorites.

Ребят, прежде чем следующая песня заиграет, внимание! Большая просьба помочь в поиске потерявшегося вчера в Риге номера ОЗ-66. Государственный автомобильный номер. Если кто-то его нашел, пожалуйста, сообщите по номеру 288-500-28. Большое спасибо.

добро пожаловать! И сегодня это несколько приемов для вас, когда вы поете в душе. Итак, пожалуйста, прием номер один. Друзья, используйте мочалку как микрофон. Дело в том, что обычно у мочалок пористая структура, и это не иначе, как звукоизоляция. Хотя бы немного, но это помогает соседям. Небольшая, крохотная звукоизолирующая составляющая. Соответственно, они вам пожелают гораздо меньше греховного, если вы будете о них заботиться. Дальше. Конечно, соседи будут вам советовать мочалку засунуть себе поглубже в рот, но вы их не слушайте. Они вечно гиперболизируют. Вот что действительно важно, не забывайте о том, что в ванне акустика. Акустика так звучит очень громко, раскатисто. И вам может показаться, что вы очень красиво поете. Так вот, это как та овчарка, которая воет на Луну и сама себя заводит, поскольку, ну, кайф серьезно испытываешь. Чем громче, тем забористее, тем мощнее. Не забывайте о том, что мы все-таки живем в мире людей, а не в мире животных. Потому что если бы в подъезде у вас только овчарки жили, тогда все бы присоединились к вашему хору. А так, думай об окружающих. Это довольно важно.

катится с горки. После 15 июля, считается, по пересечении экватора, лето начинает идти быстрее, чем, ну, что называется, по восхождению. Верно? Мне кажется, жизнь так и устроена. И, уважаемые отдыхающие, если бы я мог дать вам всего один совет. Всего один. Это, пожалуйста, соблюдайте правила обратного отсчета. Этим летом, для того, чтобы...

подошве. Не сбиться бы с мысли. А, ну так вот, и ты как будто даешь себе сигнал, и после него уже на старт, внимание, марш. Тогда дело спорится гораздо легче. Тогда все происходит гораздо сподручнее, если позволите предположить. А вообще, если говорить про пятницу вечер и про

Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка.

нами на одной волне. Вы слушаете топ-радио. Ну, как минимум, одно хорошее дело вам сегодня удалось совершить. Это настроить радио на верную волну, друзья. Тут пока суть до дела, посмотрел Reels, и там очень авторитетный врач утверждает, что если человек ходит неверно, то вот эта вот гравитация воздействует на его тело так, что когда твоя стопа, вот ножка твоя неправильно на землю ставится, если ты, например, косолапенький, мизинчиками наружу или как-то по-другому ноги ставишь, вот, это может привести к гиперлордозу, более того, к его усилению. То есть это не есть хорошо. Это отдельная тема для разговора. Да-да, совершенно верно. Вот. На выходных обязательно мы с вами тоже напитаемся хорошей энергией, чтобы в понедельник, возможно, даже этим поделиться. Как всегда, начну читать миллион разных книг. У Натальи Горбачевой видел в Инстаграме книжку «Смех сатаны». Прямо захотелось ознакомиться с материальчиком. Да, это должно быть интересно. Но вообще, знаете, лучше бросать книги, чем любимых людей. Вот вам нотка гуманизма перед выходом на выходные. Извините за тавтологию. В общем, хорошего всем настроения. Хорошего. Даже если вы злюка. Сережа пишет. Доктор Попов, что ли? Доктор Попов великий человек. Но об этом вы, наверное, уже успели поговорить с ребятами в прошлой эфирной сетке. А впереди у нас с вами пятница в самом-самом красивом своем изложении. Наслаждайтесь, кайфуйте. Погода вроде хорошая. Спасибо. Чао.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: vakarus un rendē izsaukumu, lai kur tu būtu. Salda. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, €49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, €3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, €2,89. Lidl стоит того.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3,99. Мего, просто, удобно, рядом.
5: Morgan

0: Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bang?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bang платит своим клиентам?
2: Да, Big Bang платит своим клиентам.
4: Да, все верно.

0: классная песня, особенно когда ты знаешь, о чем она. Она призывает человечество остановиться и искоренить алчность и помочь нуждающимся. Главный рецепт, он очень простой, лучшего мира. Научиться искренне любить друг друга и жить дружно, как братья и сестры. Главный смысл и текст песни – не разрушать наш мир, делать его лучше, спасать друг друга. Здравствуйте! Давайте будем заниматься лучшим делом – слушать музыку.
1: За хитом «Дневной эфир»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Слушать музыку и, конечно же, о чем-то хорошем, добром, полезном, интересном, актуальном говорить. Следующие 3 часа вместе с вами. Доброго дня, отличного настроения. Поехали. Поехали.

три выпуска на этой неделе у нас в рубрике «Не звучит». И прямо сейчас у нас появляются «Битвизис» и «Broken Love». «Битвизис» — электронный проект, который на топ-радио еще не звучал. Они работают в жанрах дэнс-поп и мелоди хаус. Что касается песни «Broken Love», в переводе «Разбитая любовь», это история о расставании, воспоминаниях, о попытке отпустить прошлое. Но вместо безысходности песня оставляет ощущение, что после любой душевной бури обязательно наступит новый день. Сегодня, кстати, 3 июля. Этот день наступил, который подарит, возможно, вам вашего нового музыкального фаворита. Я сегодня утром познакомился с этими ребятами, которые только начинают и начинают, мне кажется, очень по-летнему жарко. Я в том смысле, что получилось.

0: ровно год назад на третьем месте у нас оказался Филатов и Карас Party. Спустя год, вот, пожалуйста, 26-й год. И мы видим вновь Филатов и Карас в одном шаге от пьедестала почета. Включим музыку, трек, который 11 недель уже в нашем топе. Также они пришли с Ризи «Счастливых людей» с этим треком к нам в топ совсем недавно. 6-е место.
1: Место номер 6. 6-е.
0: Ну и поскольку мы с вами уже на этой неделе послушали, и что было у нас год и 2 года назад на 4-м месте, предлагаю вам послушать песню, которая была 2 года назад у нас на 6-м месте. Отличный был прыжок с 18-й строчки. Timmy Trumpet, Sun Comes Up. Именно то, чего нам сегодня будет явно не хватать, потому что облачность и дожди будут соперничать весь день с солнцем в столице, по крайней мере, и о погоде скоро. Более подробно.

Пока большой хит 24-го года. Который напомнит нам о том, что солнце еще вернется.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Будь внимательный, водитель в районе Курсом Соплявники, Мэшсэмс, Улбрака. Идет сильный дождь, я бы даже сказал ливень. Ну а те, кто собирается на улицу, вам, может быть, даже зонт не поможет. Дождевик, возможно, лучшее будет решение. Ну что ж, раз у нас установилась в столице, по крайней мере, в этой части такая погода, давайте что-нибудь красивое, музыкальное, но немного дождливое послушаем сразу же после прогноза погоды. «Медленный яд» называется композиция, Андрей Леницкий. Красивая, классная песня, которая подходит под вот такую погоду, как сейчас у нас здесь в районе нашей студии.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем дождливо и облачно, однако временами небо будет проясняться. Во многих районах страны дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке Латвии ветер останется слабым, а в западной части страны будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале 19-21, 17-20 в Латгале и Видземе, в Курзаме 18-20. В столице солнечная и дождливая погода будут чередоваться. Ветер слабый, южный, а температура воздуха в Риге 22 градуса максимум.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Rimi zemūcenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Veikalos Maksima – brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
4: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
5: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
8: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего, просто!

многие дамы уже справедливо спрашивают, да когда же он закончится? Да, чемпионат мира по футболу длится, особенно этот, долго, дольше, чем чемпионат мира по хоккею. Фанаты хоккея хотели бы, чтобы было наоборот, да? Но мы говорим о все-таки футболе. Испания, Австрия. Называю счет. Так что кто хочет послушать, точнее посмотреть, да и послушать комментаторов в записи матч Испания-Австрия. Внимание, сейчас назову счет. Испания проходит дальше. Португалия-Хорватия 2-1. Проходит Португалия дальше. И Швейцария-Алжир 2-0. Швейцария идет дальше. После этой песни более подробно

о том, что было сыграно в последние сутки. Я рассказал уже про счет во всех трех матчах. Теперь пришла пора рассказать вам о интересной статистике. И интересные новости приходят даже от

тех сборных, которые покинули чемпионат мира. Например, сборная Германии уволила главного тренера Юлиана Нагельсмана. И отмечается, что Юрген Клопп, известный, не против возглавить немецкую национальную команду. Перишич установил рекорд всех времен в сборной Хорватии. Перишич в седьмой раз забил за сборную Хорватии на чемпионатах мира и обновил рекорд национальной команды. Хавбек обошел нападающего Давора Шукера, который в 98 году стал автором 6 голов в течение одного турнира. Перишич забивал на всех 4 чемпионатах мира, в которых участвовал. 2 раза на чемпионате мира 2014 года, 3 раза на 2018 чемпионате года, да, и 1 на чемпионате мира 2022 года. Португалия повторила собственное достижение 60-летней давности в матче с Хорватией. Португалия впервые с 23 июля 1966 года, когда была обыграна сборная КНДР, 5-3 одержала победу на чемпионате мира, пропустив гол первый. До этого команда не выигрывала в 11 таких матчах, где они первыми пропускали. И вот это проклятие пало. Нападающий благодаря и в том числе Криштиану Роналду, к которому мы переходим. Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, который забил минимум 25 голов на чемпионатах мира и Европы. Напомню, что в 2004-м на Евро 2 гола, чемпионат мира 2006-го года только 1 гол, тоже 1 гол на 2008-го года Евро. Ну и, в общем, так далее. Можно долго это перечислять. В этом году на чемпионате мира 3 гола у него уже. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич установили на чемпионатах мира рекорд всех времен. Игроки стали самой возрастной парой соперников, сыгравшей друг с другом на мировых первенствах. Возраст португальца, напомню, в день матча 41 год 148 дней, у хорвата 40 лет 292 дня. Но, несмотря на это, они до сих пор остаются достаточно большими лидерами своих сборных. Опять же таки, 41-летний Роналду забил свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира и стал самым возрастным автором гола. Опять Криштиану Роналду стал первым, кто сыграл в плей-офф в возрасте 41 год. И опять Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча между Португалией и Хорватией на чемпионате мира 2026 года. Впереди нас ждут матчи 1-8. И уже совсем немного осталось, по-моему, 3 матча 1-16. Выходные дни. Об этом скоро.

0: Большинство матчей между этими сборными проходили в очень упорной борьбе. Бразилия-Норвегия. На бумаге Бразилия, конечно же, явный фаворит, но Норвегия, как и в хоккее, в этом году неудобны вообще, и в футболе в том числе. Интересно, что на чемпионатах мира эти команды уже встречались. Назову 98-й год, тогда Норвегия сенсационно победила Бразилию счетом 2-1. Ну и Англия-Мексика. На чемпионатах мира команды пересекались дважды. Оба раза сильнее были англичане, однако легких матчей между этими сборными практически никогда не бывает.
1: Top Music. Песня из ТОП-20. Это ТОП-20.
0: Ну и последняя новость будет из мира хоккея после этой песни. Ребят утром уже рассказали, но если вы не успели подключиться утром с 7 до 9, до 10 даже, расскажу я очень коротко.

Ну что, и Вашингтон Кэпиталс, Национальная хоккейная лига, подписал новый контракт с Александром Овечкиным. 40-летний капитан подписал со столичными ястребами новое однолетнее соглашение. Овечкин получит зарплату в размере 1 миллиона долларов. Бонус за 10 сыгранных матчей в размере 4, ну почти 5 миллионов долларов. То есть ему надо сыграть 10 матчей, и будет солидная уже прибавка к зарплате в 1 миллион. Видимо, они таким образом перестраховались, если вдруг он почувствует, что ну никак не идет у него уже игра или получит травму. Ну и еще и подписной бонус в размере почти 3,5 миллиона долларов. Кэп-хит нового соглашения Овечкина со столичным клубом составит чуть более 4 миллионов долларов. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. У него 929 голов в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф. Он занимает только второе место, уступая Уэйну Гретцки 10 голов, 10 шайб. Так что если будет все в порядке с формой игровой, со здоровьем, то, в принципе, и этот рекорд Уэйна Гретцки, легендарного канадца, может пасть. В минувшем сезоне, напомню, что Овечкин в 82 играх, причем он сыграл все игры, набрал 64 очка, 32 шайбы забросил и 32 передачи. Фантастический рекорд, можно сказать, даже в 40-летнем возрасте. До встречи в новом часе, который за финалем с In the Dark.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Джастин Тимберлейк, прекрасный музыкант и актер в начале нового часа. И сегодня отмечают необычный праздник – День тайной дружбы. Главная идея праздника – напомнить, что настоящая дружба не нуждается в громких заявлениях и публикациях в соцсетях. Не всякая дружба должна быть публичной, согласитесь. Исследования показывают, что поддержка близких людей положительно влияет на эмоциональное состояние и даже на физическое здоровье. Известны случаи, когда политические соперники, ученые или спортсмены поддерживали дружеские отношения, несмотря на публичные разногласия. Настоящая дружба строится на доверии. Иногда лучший друг – тот, о ком знают немногие. Психологи еще отмечают, что люди чаще открываются тем друзьям, рядом с которыми они чувствуют себя в безопасности, а не тем, с кем проводят больше всего времени. Поэтому качество общения почти всегда важнее его количества. Да так, собственно, во всем в этом мире. Лучше меньше, но качественнее, согласитесь.

0: У нас появляется Макс, американский певец, автор песен и продюсер, известный своими яркими треками, но на радио у нас он не звучит, как и Энди Грэммер, который только-только начинает. Послушаем песню «The Thing I Love». Теплая искренняя песня о человеке, который помогает стать лучшей версией себя. Главная мысль этого трека звучит в припеве. То, что я люблю в себе, это ты. Это композиция о любви, благодарности и людях, которые делают нашу с вами жизнь светлее. Эту песню уже на Spotify послушали 15 миллионов раз.
1: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит того.
0: Ну, а теперь пришло время послушать песню, которую обещал.

0: до 20 июля. В магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок полный.

0: Черемешкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Него особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Него. Просто, удобно, рядом.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибус вейцаем.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка. Не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Двадцатка самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 10.
5: 10.

Бибер, Рекса, Faithless, New Religion. Ветераны нашего чарта, как же быстро меняется и погода. Вот уже и солнышко светит тут, где был такой сильнейший ливень, что не было видно даже зданий, которые теперь очень отчетливо видно из окон нашей студии. 12 недель в топе этот трек, с 4 на 10. Пойдет ли еще ниже, во вторую десятку? И пойдет ли другой трек, который пришел к нам от Bebe Rexha, Sad Girls, наверх с 20 позиции? Узнаем сегодня с 7 до 8. Мы с вами вернемся на 2 года назад и увидим, что есть

0: прогрессу 5 утра, и я подарю тебе все. Вторая неделя в топе. Ворвались тогда впервые в топ-10 с 16 места. Вспоминаем, как это было.
1: Место номер 10. 10.

Фаворите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: давайте поможем человеку, если есть такая возможность. Большая просьба помочь в поиске потерявшегося вчера в Риге автомобильного госномера ОЗ-66. Если кто-то его нашел, пожалуйста, сообщите по номеру телефона 288-528. 288-528, либо 250037 на WhatsApp. Мне сюда можете прислать, что знаете, где есть номер ОЗ-66. И я вам скажу, как можно связаться с тем, кто ищет этот автогосномер. Помогите. У нас прямо сейчас прогноз погоды, а потом музыка классная и очень-очень классная интересная информация.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем дождливо и облачно, однако временами небо будет проясняться. Во многих районах страны дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке Латвии ветер останется слабым, а в западной части страны будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале 19-21, 17-20 в Латгале и Видземе, в Курземе 18-20. В столице солнечная и дождливая погода будут чередоваться. Ветер слабый, южный, а температура воздуха в Риге 22 градуса максимум.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: All time favorites. Скоро интересный рейтинг, который показывает, что паспорт — это давно уже не просто документ для пересечения каких-либо границ. Есть свежий мировой рейтинг. Европа в этом плане уверенно держит лидерство. Опубликован 5-й глобальный паспортный индекс 26-го года. Также, ребята, у нас появилось новое приложение. Вы можете скачать, если еще не установили, или обновить. И увидите очень много классного, интересного, более качественного, современного от нас еще и в интернете. Через наше приложение можно немного сделать

назад эфира. Вот это прям, я не знаю, я в восторге. Спасибо большое нашим программистам, всем тем, кто старался, трудился над этим приложением. Я почему-то от наших ребят, может быть, пропустил, не слышал, чтобы они как-то рассказывали о том, что наше приложение обновилось. Поэтому, если понравилась песня, можно всегда взять, отмотать назад и ее еще раз послушать. Или послушать новости спорта, прогноз погоды, автомобильные новости. Круто!

Спасибо за обратную связь. Здравствуйте. Только-только обновил приложение Топ Радио. Выглядит очень круто. Огромный шаг вперед. Супер. Всегда слушаю Топ Радио. Спасибо вам большое. Теперь еще удобнее. Например, ну, будем откровенны, не все песни могут понравиться. И можно взять и перемотать на ту, которая больше понравилась. Это же круто. Можно оставаться в лайф-режиме или немного откатись назад эфир и послушать то, что у нас было в эфире. У другого, к примеру, радиоведущего. Так что обновляйте, ребята, приложение Топ Радио и будьте счастливы вместе с нами всегда. Опубликован 5-й глобальный паспортный индекс 26 года, и его результаты оказались весьма показательными. В первой десятке оказалось сразу 9 европейских стран. Единственным государством за пределами Европы, которому удалось попасть в этот топ, стал Сингапур. 10-е, кстати, место. Лидером рейтинга оказывается Швеция. Следом расположились Швейцария и Финляндия. Сразу за ними идет Германия. 5-е место разделили Нидерланды и Дания. Также в десятку вошли Ирландия, Великобритания и Норвегия. Что касается стран Балтии, то здесь лидером стала не Латвия, а Эстония. 13-е место. Литва расположилась на 35-й строчке. Латвия на 43-м месте. Интересно то, что США, которые еще несколько лет назад возглавляли этот рейтинг, теперь находятся лишь на 12-м месте. Все чаще и чаще главным показателем становится качество жизни, которое стоит за этим документом, и в этом вопросе Европа пока остается мировым лидером.

В этом часе новости для тех, кто каждый день, как и я, пользуется WhatsApp. В популярном мессенджере готовится одно из самых заметных обновлений за последние годы, и оно может серьезно изменить привычный способ общения. Ну а пока большая классика на Zoop Radio, C-Block и So Strong.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauns LV.
1: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Любой рабочий
4: доброе
3: день.
4: Доброе утро, я не вижу тебя целых два дня, как это прекрасно.
3: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
4: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
3: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах и смартфонах. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия, если у вас еще оно не установлено, устанавливайте. Там будут конкурсы, там будут призы и подарки.
4: Подарочки мы уже подготавливаем.
3: Подарочки
5: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Будням с 7 до 10.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, 3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, 2,89. Lidl стоит того.
7: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
8: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria

0: Tex-Mex pērkot vismaz divas iepkuras preces, 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: в Латвии 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Новый час. Сегодня Международный день бросания камня. Праздник, где камень перестает быть просто камнем и становится посланием. Международный день бросания камня – это не про силы и броски, а про творчество. Уличное искусство, можно еще это так назвать. Обычные камни превращаются в мини-картины, персонажей, символы или какие-то добрые послания. Тут ключевое слово – добрые послания. Поиск камней стал игрой по всему миру. Люди фотографируют находки и выкладывают их в сообщество, создавая цепочку неожиданных встреч. Каждый камень – это такая маленькая загадка. В разных странах появились даже целые каменные квесты. Люди прячут разукрашенные камни с подсказками, создавая настоящие городские.
1: За хитом.
2: Дневной мир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: И лесные маршруты поиска сокровищ. Новая песня Серябкина и Дима Урих.

последний трек на этой неделе в рубрике «Не звучит». Песня новая, 26-го года, летний поп-трек под названием «Летим на моря». С вайбом побега от рутины прямо в отпуск мечты. Солнце, море, танцы до утра. И ощущение «сейчас или никогда». По смыслу, эта история про момент, когда люди все бросают и улетают туда, где тепло, шумит прибой, и жизнь становится проще. Их здесь трое, кто исполняет эту песню. Оуик, артист, продюсер и автор песен. Он делает поп-музыку и саундтреки. Он известен треком «Вечеринка» и работает над музыкой к сериалам. Ирина Пинчук также вместе с ним. Медиаперсона, блогер и телеведущая, которая попробовала себя в музыке. Ну и Фейл, третий музыкальный артист, который работает тоже в поп-направлении, в различных коллаборациях с разными исполнителями. Эти ребята появляются на топ-радио сейчас впервые, и трек называется, как я уже сказал, «Летим на моря».

0: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: этот раз мы решили небольшой мини-обзор нашего хит-парада сделать с трека, который у нас лидировал год назад. Всех порвали. A Wonderful Life вверх на одну строчку. На третьей неделе этот трек возглавил наш чарт и потом это еще сделал 4 раза. Но 2 года назад у нас тоже был шажок вверх на одну позицию от Annette Sai, такая какая есть. Что в этом году? В этом году у нас на первом месте Zivert и ее Газ, которая в третий раз возглавила чарт с 5-й позиции. Вспоминаем.
1: Лидер этой недели. Место номер 1.
0: Как это было ровно не год, а неделю назад, и сегодня она идет за своей 4-й победой.

0: еще в этом часе мы успеем поговорить о погоде, которая к нам придет в субботу-воскресенье. Прогноз погоды прямо сейчас будет на день сегодняшний, а что в выходные чуть позже. И также автомобильные новости, почему современные двигатели особенно чувствительны к некачественному топливу. Почему автомобили наших отцов и дедов буквально кушали все, а эти сопротивляются. В этом часе. А пока о погоде на сегодня.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем дождливо и облачно, однако временами небо будет проясняться. Во многих районах страны дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. На востоке Латвии ветер останется слабым, а в западной части страны будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале 19-21, 17-20 в Латгале и Видземе, в Курзме 18-20. В столице солнечная и дождливая погода будут чередоваться. Ветер слабый южный, а температура воздуха в Риге 22 градуса максимум.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. All time favorites.
0: Из актуального... It's a rainy day, SMC. Еще раз, у нас обновилось приложение Top Radio, поэтому заходите, скачивайте, если не было, или обновляйте, если уже установлено. Вас приятно удивит то, как мы обновились там в интернете. Может быть, вы что-то пропустили. И можно сделать небольшой откат, по-моему, до 2 часов эфира. И послушать, что было... 2 часа назад, 1 час назад, 10 минут назад. Возможно, пропустили песню, которая понравилась, и надо ее зашазамить. Друг, подойди. Зашазамь то, что я услышал, любимое на топ-радио. Такое возможно. Прогноз погоды. Куда обращаться? Конечно же, к нам на топ-радио. Теперь не обязательно даже, может быть, ждать. Если конкретно нужен прогноз погоды, можно намотать и услышать. И понять, к чему готовиться. Да, как я и говорил о погоде в субботу-воскресенье, совсем скоро. Пока музыка.

0: Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Многие водители почему-то думают, что главная характеристика топлива – это октановое число. На деле настоящая опасность скрывается в другом – вода, ржавчина, мелкая грязь и продукты старения горючего. Вот что способно быстро угробить форсунки, бензонасос, свечи и катализатор. Современные моторы с непосредственным впрыском особенно уязвимы. Топливная система у них работает под давлением – сотни атмосфер, а зазоры внутри форсунок – микроны. Любая песчинка или крошечка, крошечная капля воды нарушает распыление, провоцирует перегрев и ускоряет износ деталей. Симптомы обычно не заставляют себя ждать. Двигатель начинает работать с перебоями, появляются рывки, толчки при движении, машина с трудом заводится. Если на приборной панели загорелся check engine, упала реакция на газ или пропала тяга, тянуть с визитом в сервис точно не стоит. После подозрительной заправки как можно скорее лучше заглушить мотор. Если агрегат работает ровно, можно попробовать разбавить плохое топливо качественным и аккуратно выработать смесь. А вот когда мотор троит, дымит или слышна детонация, эвакуатор – единственный разумный вариант. В автосервисе не стоит ограничиваться простым удалением ошибок из памяти блока управления. По-хорошему нужен полный осмотр, проверка давления в рампе, тест работы насоса, оценка состояния свечей и фильтра. Если есть подозрения на внутреннее повреждение, делают эндоскопию цилиндров. Промывка системы помогает не всегда. Когда внутри бака оказалась вода, грязь или ржавчина, придется действовать основательно. Слить отстой, почистить бак, продуть магистрали и заменить все фильтры. В запущенных случаях нужно чистить или менять форсунки. Финальный этап – контрольная проверка. После всех процедур обязательно смотрят давление в топливной системе, убеждаются, что ошибки не появляются и оценивают, насколько стабильно работает двигатель. Только тогда можно быть уверенным, что проблема решена.
0: Автоклуб Сергей.

голос. Срываю в микро, и это мой образ. 4 на 4 мы катим по городу. В салоне балаган, здорово. Мимо Тверской по Садовому, с близкими поровну. Молодой взгляд, но мысли

0: лучший вариант для нашего хит-парада. Обязательно опубликуем этот трек и посмотрим, как вы голосуете. Джиган, не лето, не умею грустить. В субботу и воскресенье время от времени будут идти дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Спасибо, сегодня уже наблюдал сильный ливень в Риге, в районе нашей станции. Ветер северо-западный, местами порывистый. Воздух прогреется днем.
1: Rimi samocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
0: Такое бывает, когда не успел договорить. Так вот, возвращаемся к нашим погодным делам. Да, воздух прогреется днем только до 17-22, не 30. Дождливая прохладная погода сохранится и на следующей рабочей неделе. Время от времени ожидаются осадки, местами усилится ветер. Днем температура воздуха на следующей неделе в основном составит 16-22, ночью 10-16, в отдельные ночи на востоке страны всего лишь 7-9 может быть. Но уже в следующие выходные, не в эти, вероятно, станет заметно теплее. В многих местах температура воздуха превысит даже 25 градусов. Повезло кому, кто взял его отпуск с 13 числа, намекаю на себя. Беру отпуск на 4 часа, чтобы вернуться с топ-20. Спасибо за внимание. До встречи.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 кг 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Ну как вы там, улыбаетесь? А? Признавайтесь, кому тут сегодня не улыбаются? Я имею в виду, что если кто-то по какой-то причине сегодня совсем не хочет улыбаться, у меня для вас неожиданно

натянутая, та самая American Smile. Уже через 20 секунд она помогает организму легче справляться со стрессом. Правда, есть ощущение, что все-таки сегодня, в пятницу, этот лайфхак большинству из нас вряд ли понадобится. Так что просто возьмем его на заметку и прибережем до какого-нибудь особенно хмурого понедельника. Ну а с вами Топ Райд.

0: Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу.
1: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
2: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Дрогс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
4: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
6: Kā

0: Клаб. Отбалст. Star FM, Delphi, Young Solve.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

оказывается, что текст-то был совсем другим. И, кстати, у этого даже есть название «Слуховая парейдолия». Это когда мозг не успевает разобрать незнакомое слово или нечеткий звук и просто подставляет то, что ему кажется наиболее знакомым и логичным. Кстати, со зрением тоже иногда происходит такая иллюзия, при которой мозг видит узнаваемые образы, чаще всего лица, в случайных или абстрактных узорах, например, лицо в

Красном узоре или очертания животных в облаках. И, кстати, сегодня идеальный день, чтобы поискать очертания предметов или зверей на небе. Облаков сегодня много, они разные, плывут, видоизменяются и, надеемся, не подпортят наш вечер пятницы тем, что расплачутся на нас.

Представляете, до чего иногда доводит любовь к футболу? В Англии школьникам официально разрешили прийти на уроки на 2 часа позже, если они ночью будут смотреть матч сборной Англии против Мексики на чемпионате мира. Инициатором стал главный тренер сборной Томас Тухель, который попросил родителей не лишать детей такого события. Некоторые школьники поддержали идею, школы поддержали идею, говорят, приходите хоть к 10 утра, опозданием это считаться не будет. Вот это я понимаю, уважаемые.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Сосед, на этой неделе в Него особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Него. Просто, удобно, рядом.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
7: Утро начинается не с кофе, а с них.
8: Любой рабочий
9: доброе
8: день.
9: Доброе утро, я не вижу тебя целых 2 дня, как это прекрасно.
8: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
9: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
8: Для этого есть наше приложение.

0: Приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах, смартфонов. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия. Если у вас еще оно не установлено, устанавливайте. Там будут конкурсы, там будут призы и подарки.
1: Подарочки мы уже подготавливаем.
0: Подарочки
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam salmie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 €. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.

Ну что, друзья, давайте устроим небольшую миссию добра для наших слушателей. Нам сообщили, что вчера в Риге был утерян автомобильный номер ОЗ. Это как ОЗОС, как очень важное слово в нашем латышском языке. Первые две буквы его. В общем, номер ОЗ-66. И очень жалко, номер очень красивый, да и цифры козырные. Так что если вдруг этот симпатичный номер где-то попался вам на глаза, помогите ему вернуться к своему владельцу. Пишите нам на WhatsApp 250037. Если именно вы его нашли, давайте попробуем вместе найти пропажу, чтобы владелец этого номера смог с облегчением сказать «I found you», прям как название следующего трека на топ-радио. Номер ОЗ-66 ждет своего владельца.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

что работаете до 5, если до 6, держитесь, финиш уже совсем близко, и если уже успели сбежать пораньше с работы, я обещаю, я никому не буду рассказывать. И знаете, название трека из нашего плейлиста меня натолкнуло на некие размышления. Вот нам постоянно советуют, прежде чем что-то подписывать, обязательно читайте Terms and Conditions. И вот мне всегда было интересно, есть ли вообще хоть один человек на планете, который действительно прочитал их от первого до последнего слова. Вот не пролистал, не пробежал глазами, не просто открыл ради приличия и закрыл, чтобы нажать ту самую галочку, что он совсем согласен, а честно сел и осилил все там каких-нибудь 147 страниц мелким шрифтом. Если такой человек существует, отзовись. Очень хочу пожать тебе руку и спросить, ну что же там написано и сколько свободного времени у него в жизни. Ну а прямо сейчас Terms and Conditions будут максимально приятными, потому что это название следующего трека на Топ Радио. С него и начинаем последний рабочий час пятницы на Топ Радио. С вами Лина Исяева.

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām līdz 27. jūlijam. Batoniņš Kinder Pingvī 120 grami iepakojumā 1,99 €. Ar mans Rimi karti cepumi Rimi 3 veidi no 175 gramiem 1,49 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy

0: SmartTag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: TV3 Group i Dr. Clown приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов. Подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
6: Jihā dienas Veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Топ-радио. All-time favorites.

Он говорит так серьезно, что у меня возникло желание поговорить с вами серьезно, тем более, что история дальше достаточно серьезная, но благо с хорошим финалом. На пляже в Польше женщина подняла тревогу, потому что не смогла найти ни мужа, ни ее двухлетнего сына. Их телефон остался на полотенце, они задолго до этого на пляже повесили красный флаг, запрещающий купание, и началась масштабная поисковая операция. Отдыхающие даже выстроились в так называемую живую цепь, чтобы помочь спасателям. А спустя некоторое время выяснилось, что все это время папа с сыном просто ушли вдоль берега собирать ракушки. Или ракушки, кстати, можно и так говорить. Мужчина решил не заходить в море из-за красного флага и был уверен, что жена видела, куда они отправились. А жена тем временем уже успела себе там напредставлять самый неприятный исход событий и посидеть на полголовы. Но, к счастью, история закончилась хорошо. Но знаете что? Это еще одно напоминание всем нам. Если вы вдруг решили изменить свои планы, да просто предупредите об этом близких. Ну, не сложно ведь. Одна короткая фраза избавит человека от огромного стресса. Потому что фантазия у тревожных людей, знаете, в таких ситуациях работает.

0: Гладкола во второй половине дня выглянуло солнце. Температура воздуха днем на всей территории страны прогрелась до +20, +24 градусов. В столице на данный момент +21. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

потому что в Мехико открылось Losers Cafe, кафе для болельщиков сборных, которые уже покинули чемпионат мира по футболу. Туда нужно прийти в футболке своей команды, и можно будет получить бесплатный напиток, утешительный приз. У входа каждый день появляются флаги стран, выбывших из турнира, а на салфетках написано «Вытрите слезы». И знаете, мне кажется, что это правильная идея, потому что спорт — это же не только про победы, это еще и про умение проигрывать. Да, иногда проигрывать с улыбкой надо уметь, иногда за чашечкой кофе, иногда чего покрепче, а иногда просто в компании людей, которые понимают ваши эмоции также, без лишних слов. Хотя есть ощущение, что после финала этому кафе придется резко расширять свои посадочные места, потому что чемпионат мира близится к самым важным играм и своей развязке, а значит и болельщиков, которым понадобится бесплатный кофе, и не только, намного больше скоро станет. Вот так вот.

0: Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
6: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова евро 49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.
7: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

играет от всего сердца. Следующий трек для тебя. Надеюсь, ты его любишь так же, как, например, моя племянница обожает. Rosie Bruno Mars, APT. Аня, с днем рождения!

Говорю плюс всегда, потому что, чтобы не подумали, что с минусом. После рекламы у нас MK Pop и Bascom Zone. Также Martin Garrix Edge.

0: сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām līdz 27. jūlijam. Batoniņš Kinder Pingui 120 grami iepakojumā 1 eiro 99 centi. Ar mans Rimi karti cepumi Rimi 3 veidi no 175 gramiem 1 eiro 49 centi. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3 eiro 99 centi. Rimi!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
7: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%.

0: 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире, 3 на 3.

0: рекламный партнер Топ-Радио.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, €49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, €3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, €2,89. Lidl стоит того.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радио погоде. Этим вечером в Латвии переменная облачность с прояснениями. Юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Местами кратковременные осадки. Температура воздуха этим вечером на территории Курземе от 15 до 18 градусов. В Латгале 17-20. В Зембле, Витцема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 16 и местами до 20 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Я Унцелбе.
1: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Foreverz, жареные на развес. 3 евро 85 центов. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле. 300, 400 и 450 граммов разные виды. 1 евро 49 центов. Чипсы Лейс. 120 и 130 граммов разные виды. 1 евро 69 центов. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой. All-time favorites.

июля. Чуть не заговорился. Июнь, июль, да. До августа еще ехать и ехать. Лето официально набирает скорость, как ощущение. Хотя под этот трек от Роберт Майлз хочется немного замедлиться, да? Особенно хорошо слушается, если ты за рулем. Peggy Go, it goes like на-на-на, солнечный летний трек разбавит наш.

за рулем, путешественником из Германии, кто с женой выехал на родину из Германии, вот уже сколько едут, со вчерашнего дня, с ночи, уже на территории Литвы едут. Хорошего вам пути, хорошо отдохнуть. WhatsApp наш 25037, а какие у вас планы на пятницу, едем дальше.

0: Планеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню.
0: Вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Наш информационный партнер Топ-Радио.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bang?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bang платит своим клиентам?
2: Да, Big Bang платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
6: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Дрогс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
7: Утро начинается не с кофе, а с них.
8: Любой рабочий
9: доброе
8: день.
9: Доброе утро, я не вижу тебя целых два дня, как это прекрасно.
10: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
9: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
10: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах, смартфонов. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия, если у вас еще оно не установлено, устанавливайте. Там будут конкурсы, там будут призы и подарки.
9: Подарочки мы уже подготавливаем.
10: Подарочки.
11: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Будням с 7 до 10.
12: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā

18:21 на часах. Какие у вас там живописные виды? Там и барашки, и горы, и бескрайние просторы. По номеру телефона могу примерно догадываться, где вы колесите. Всем, кто за рулем, отдельный привет. Что творится на наших дорогах в Риге, в Латвии?

0: осадков завтрашний день не обойдется, но они кратковременные, но, тем не менее, зонтик хорошо иметь при себе. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 18 до 21, Ладгала 18-20, Земгла, Видзима, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха завтра днем от 19 местами до 21 градуса.
1: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Can you hear my heart, hear my soul? Сразу после рекламы.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgāvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
4: До 20 июля в магазинах Айбе лучшие предложения. Домашние тефтели Forever's, жареные на развес. €3.85. Кексы, пирог или хлебный суп. Добеле 300, 400 и 450 граммов разные виды. €1.49. Чипсы Лейс 120 и 130 граммов разные виды. €1.69. За покупку этих товаров дополнительная наклейка для скидок Дармео. Айбе. Всегда под рукой.
5: Thank you.

20-ки, еще пару треков есть. Передадим привет Паше, который ждал этот трек всю дорогу. Хорошего пути всем. Спасибо за компанию. Следующую неделю я отдыхаю. Увидимся через одну неделю. Встречайте Сергея Литвинова и топ-20-ку. Отличной пятницы и всем классных выходных. До встречи. Пока.

0: touching my, my energy. Can't bring me down, I got that high, high.
1: Max, BMRG. Настоящая энергия, energy в нашем хит-параде. Не представлен этот трек, он только-только звучит. С 19 до 20, как претендент. Первая попытка, первая неделя. Добрый вечер. В эфире ТОП-20. Двадцатка самых популярных песен недели по вашей версии, по версии наших слушателей. Сегодняшний выпуск особенный, сразу по двум причинам.

0: Во-первых, это первый топ 20 июля месяца. Во-вторых, сегодня мы подведем еще и итоги всего июня. В конце программы узнаем, какой трек стал главным хитом недели, а в середине этого часа хитом месяца. Но прежде давайте вспомним, что было неделю назад.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv. Пятая позиция.
0: Диджей Жуков и песня «Одинокий голубь» — один из самых красивых подъемов недели. Прошлый сразу плюс 3 позиции, и трек снова оказался среди лидеров. Он уже побеждал.
1: Место номер 4. 4.
0: Еще один впечатляющий рывок, плюс 5 мест. И это Филатов и Карас. Включи музыку. Хит, который вновь напомнил, что борьба за вершину для него еще не закончена. Это, кстати, единственная песня из топ-5, которая не побеждала пока что, по крайней мере.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Армин Ван Бюрен и Like a Child тоже есть в кармане. Одна победа, один из самых стабильных электронных треков последних недель, которые продолжают уверенно держаться в первой тройке.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Серебро неделю назад досталось Баиндия Мод и Шаде. После лидерства трек сделал шаг назад, но все еще остается главным конкурентом в борьбе за первую строчку и сегодня вечером.
1: Место номер 1.
0: Главным хитом прошлой недели оказалась композиция «Газ» от Зиверт. Мощный рывок сразу на 4 позиции вернул этот трек на вершину нашего чарта, доказав, что настоящие хиты умеют не только покорять первое место, но и возвращаться на него. В целом, это уже третья победа у Зиверт с «Газ». Такой была расстановка сил 7 дней назад, но сегодня нас ждет новый чарт, новые повороты и новые результаты. Так что начнем новый выпуск после...
1: Самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас.
0: Претендента номер 2 не смогли с первой попытки пройти. Даем вторую. Lost Frequencies.

еще 7 дней для этого трека, чтобы решить, куда он пойдет. В топ-20 или заранее в нашу музыкальную историю без каких-либо наград. Буквально каждый топ-20 у нас есть статистический вау, и сегодня также. Вот, например, 7 треков падают, и 2 хита из 7 прям сильно. Минус 11 и 15 строчек. Вау! Полная противоположность у тех, кто поднимается, 6 треков идут наверх, но как-то очень лениво, максимум плюс 2 отыгранных места. Также 4 трека остались на месте, 3 новинки, а значит, нас кто-то покинул. И, естественно, их трое.

0: лучшая песня марта покидает нас. Ice Gargard и Zivert Bank. 20 недель с 11 места улетают. Есть одна победа, одно второе место. Но больше всего этот трек провел у нас на 4-м и 5-м местах. В сумме 10 недель. 5 там, 5 там. Дважды был этот трек на 7-м месте.
1: Это тоже начал понимать с годами.
0: С 16-го места мы прощаемся с Griffin и Without You. Стартовал трек на 4-м месте, это было высшее его достижение за 5 недель, что он был у нас. Также был одну неделю на 6-м месте. Our Free Happy, I Had a Dream, высшее место 12-е, покидает нас с 19-го места, 6 недель был в топе. Сразу начинаем наш чарт после третьего претендента Сони Фадера. Feel Again, первая попытка.

0: один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20-е.
1: С таким падением, как сегодня, минус 15 строчек, неудивительно, что мы начинаем именно с самого большого регресса недели. Минус 15. Давно никто так сильно не падал. Диджей Жуков, «Одинокий голубь». С 5 на 20. 11 неделя в нашем чарте.
0: 19 позиция.
1: Еще один ветеран. На 19 месте у нас вниз на 2 позиции. Дэвид Гетта и «Walk Away». 6-е место было выше, а сегодня падение не такое, конечно, катастрофическое. Всего лишь вниз на 2 позиции.
0: Место номер 18. 18-е.
1: А вот и первый прогресс этой недели. Он принадлежит Sad Girls и Bebe Rexha. Вновь Дэвид Гетта. Вторая неделя в топе. Верх.

0: хорошая, приятная, легкая летняя композиция от шотландца Calvin Harris Satisfy. Сегодня есть прогресс, плюс одна позиция, вышло место 13, 5 недель в нашем топе.
1: Место номер 16.
0: Далее видим здесь Kongs и Galaxy. Тоже выше место 13, но сегодня он падает не с на 3, 9 недель в топе.

0: vakarus un rende izsaukumu, lai kur tu būtu. Sāda.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, €49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, €3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, €2,89. Lidl стоит того.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Дрогс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
4: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv. Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

очень хотелось бы видеть Александру Стэн в нашем чарте. С песней No Sleep она так и не смогла пробиться 2 недели. 2 попытки у нее было. Вторая попытка с Lipstick. Румынская поп-дива. Далее еще одна румынская поп-дива. Кстати, мечтать во весь голос. Следующая песня призывает не просто тихо надеяться, а открыто, смело и громко заявлять о своих желаниях, освобождаясь от рутины и страхов. В общем, мечтать во весь голос. Ее желание мы точно знаем – победить в нашем топе. Пока что 4 недели в топе, она буксует на 15-м месте. Остается на месте у нас Инна.

0: Самый успешный в нашем чарте, если смотреть и верить статистике нашего хит-парада, Робин Шульц в последнее время не балует нас своими результатами. Уткнулся, как и Инна, только в 15-ю строчку, а этот трек «Better Time» от Робин Шульц в 14-ю. Вторую неделю подряд здесь, 3 недели в топе. Зато следующий трек уже может со спокойной душой брать и уходить из нашего чарта, потому что он побеждал. Даже второй в мае во всем месяце. Высокий результат. Что может быть круче победы в недельном чарте? Победа?
1: 13-я позиция.
0: Во всем месяце. Но пока этого не произошло. Посмотрим, может быть, когда будем подводить итоги июня месяца, уже через несколько минут, этот трек у нас окажется на первом месте за весь месяц. Посмотрим. Но в этом месяце пока так. Вниз на 3, 13 неделя. 13 недель в топе Bieber Rex, Fatalist New Religion, бывший лидер.
1: Место номер 12. 12-е.
0: Шок-контент. У нас сегодня новый лидер с 1 на 12. Зиверт Газ. Как так? 8 недель в топе.

0: Давненько у нас лидер неделя так сильно не сыпался. Минус 11.
1: 11-я позиция.
0: Зато у Тиесто Beautiful Places все в порядке. Плюс одна строчка. 16-я неделя в топе.

0: перед тем, как мы откроем лучшую десятку недели, мы пробежимся по лучшей десятке всего июня месяца. Message in the Battle, Dex the Bass и Рэй Хартон номер 10. Он был на 6-9 местах в июне. Tiësto Beautiful Places, что у нас сейчас на 11 месте, занял за весь месяц 9 строчку, был 5, 8, 10. Жуков и Одинокий Голубь, что у нас сейчас 20, 8 за весь июнь, 5, 7, 8 за неделю. 5, 7 и 8 два раза. Loco Loco, Гордо Рейнер Зоневелд, бывший пятикратный победитель чарта, в июне показал только 7 результат. Второе место 7 позволило Hugel и Moving to the Sun оказаться на 6 месте за месяц.
1: Пятая позиция.
0: Включим музыку Филатов и Карас. Трижды был 4-й, и 1-9 место позволяет этому треку оказаться за весь месяц 5-м.
1: Место номер 4. 4-е.
0: Биби Рекса, что уже позади, с Faithless New Religion, были на 1-м, 3-м, 4-м и 10-м местах. За весь месяц 4-е место 60 баллов.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: 68 у By India Shade за одно. Первое место, второе, третье и десятое. 68 очков.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: 6 баллов не хватило Газ из Иверс, чтобы стать лучшей песней июня, что сегодня у нас падает с 1 на 12. Два раза победила эта композиция в июне. Один раз была 5-я и 6-я. И второе место. А кто же номер 1?
1: Место номер 1.
0: Трек, который в июне ни разу не победил, в отличие от «Газ», но тем не менее становится лучшей песней всего месяца за стабильность. Два раза номер 2, два раза номер 3. Армин Ван Бюрен и «Like a Child» — лучшая песня июня. И он еще у нас впереди. Он борется за победу и сегодня.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим прямо сейчас.
0: Так, впереди вас ждет сумасшедшие разборки. У нас все три новинки. Прошлые претенденты, теперь уже действующие участники, оказались сразу в топ-10. У нас улетел лидер прошлой недели сразу на 11 мест. И также у нас нет представителя 5-го места прошлой недели. Жуков оказался с «Одинокий голубь» на 20-м месте. И нет у нас обладателя 4-го места в топ-9.
1: Место номер 10. 10-е.
0: Потому что он 10-й. Латов и Карас, включи музыку. 12-я неделя в топе. Вниз на 6.
1: Девятая позиция.
0: Опять Филатов и Карас, но уже с другой песней. Среди счастливых людей. 2 недели в топе. Новинка прошлой недели сегодня не прогрессирует. Несмотря на то, что у нас очень сильно передела первая пятерка вниз на 3.

0: Отличный трек, это Гордо Рейнар Зоновелд, Локо Локо на месте. 15-я неделя в топе. Претендент на победу в годовом хит-параде. Отличные результаты, несмотря на то, что в последнее время он не балует поклонников пьедесталом почета.
1: Седьмая позиция.
0: Пытается вернуться. Вверх на две строчки, X-Da Base, седьмое, высшее место шестое, третья неделя в топе, Message in a Battle.

Adam Skype и Serotonin. Первый из трех новинок, отличный старт до этого выпуска. Этот музыкант к нам не заходил в чарт. Кто он такой? Британский диджей-продюсер, который многие его называют лучшим из лучших лайв-диджей современности. Он прославился благодаря большим хитам, таким как «Феррари». Кстати, он стал международным платиновым синглом и вошел в чарты десятки стран. И «More Than Friends». Его визитная карточка — это невероятно техничные выступления без какого-то заранее записанного сета. То есть он делает музыку вживую, постоянно миксуя, импровизируя прямо во время шоу. Нет никаких у него записей. Этим-то и он отличается от многих других мировых диджеев. Что касается Serotonin, это намеренное, скажем так, написание слова «серотонин» — одного из веществ, которое связано с хорошим настроением, удовольствием и ощущением счастья, который дарит этот музыкант. И для меня большой сюрприз, что он так высоко стартовал. Возможно, вполне возможно действительно, что благодаря именно тому, что этот трек называется именно так. Возвращается в первую пятерку «Eagle» и «Moon to the Sun». Похоже, солнце начинает светить для этого трека еще ярче. И вот у нас тоже осадки отошли и пока что более-менее в районе нашей станции. Но это всего лишь третья неделя в топе, и пока он не дотянулся до второй позиции. Это его высшая, на котором он

0: все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Сосед, встречаем выходные! До 6 июля в магазинах Мего особые цены с Мего Драукс. Мороженое Мистер Биг 64 цента и туалетная бумага Ренова 4,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0: событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Сделай себе предпати.
3: Top Radio.
4: The Party Station.
2: Рейтинг самых популярных хитов. Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. Место

Вторая из трех новинок. Медойка, экспонат дебюта. На четвертом месте. До этого она у нас не бывала в топе. Одна из самых ярких поп-певиц нового поколения. Она прославилась благодаря хитам, которые быстро становились вирусными в соцсетях и набирали миллионы прослушиваний. Многие, кстати, пользователи соцсети обвинили певицу в объективизации женщин, несмотря на то, что она сама представительница сильного пола, да? В комментариях стали массово появляться

0: различные личные трагические истории девушек, которые оказались в подобных ситуациях. Но, несмотря на это, трек уверенно держится в хит-парадах, к нам попал, а сама исполнительница до сих пор пока не дала никакого ответа на критику, с которой столкнулась после выпуска вот этого трека, который у нас сегодня дебютирует на 4-м месте. Итак, у нас победа. За победу теперь поборются трое. Это номер 2 в прошлый раз — Шаде, трек, который за 4 недели в топе собрал весь пьедестал почета. Также в борьбе по-прежнему лучшая песня всего июня месяца, как мы сегодня выяснили. Это Армин Ван Бюрен, Like a Child. Третий был в прошлый раз. Самый медалированный участник этой тройки. Был 3 раза на 2-м месте, 2 раза на 3-м. И только одна победа. И сразу в борьбу за победу включается новинка — Леонид Руденко, «Дача». И первым из борьбы за победу выходит песня, которая уже побеждала, но было это давно, весной 22 мая.
1: Бронзовый призер этой недели — место номер 3.
0: Есть 3 серебра, теперь и 3 бронзы. Армин Ван Бюрен вновь на месте. 3 недели подряд, 8 недель в топе. Like a Child.

остались двое. Так, нам приходит Леонид Руденко, его дача с первой попытки. Один из самых известных российских диджеев и продюсеров, который добился международного успеха. Его карьера началась еще в 2000-х, а мировую известность ему принес хит «Everybody», который попал в чарты многих европейских стран и звучал на крупнейших танцевальных радиостанциях, в том числе и на наших радиостанциях, периодически появляется. Несмотря на простое название, которое получил его трек, «Дача» — это не просто песня о каком-то загородном доме, а «Дача» — это настоящий гимн лета получился у Леонида. И сегодня этому треку противостоит другой большой, тоже хит, кстати, лета, «Шаде». Но несмотря на весь вокруг шум этой песни в нашем топе,

0: номер два для меня, ну, для меня это точно не номер два. Но это то составляете именно вы, благодаря этому.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Нам вдвойне приятнее делать одно большое музыкальное дело раз в неделю. С 7 до 8 перед большим уикендом. Даже если он из двух дней состоит, все равно он большой, потому что он с музыкой здесь на Топ-радио. И вашим победителем!

0: История этого трека в нашем чарте началась 5 июня. 10 место. Через неделю номер 3. Еще через неделю номер 1. Еще через неделю номер 2. Еще через неделю возвращает себе первую строчку и становится двукратным победителем нашего парада. Баиндия, 5 недель в топе. Шаде. Я же вам желаю классной летней истории, где не будет много цифр, а будет больше легкого отдыха с нами на пару. На топ радио здесь. Пока!
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Очередная пятница на Топ-Радио и новый выпуск моего радиошоу Interplay впереди. Меня зовут Александр Попов, и следующий час мы проведем вместе. Поехали!
1: Interplay Radio Show. Top Radio.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность. Новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись.

познать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.